оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

выходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории.

Скромная квартира в Шарлоттенбурге, вблизи Берлина. На дворе конец лета 1909 года. Здесь, в этой квартире, живет русская эмигрантка Зинаида Жученко-Гернгросс со своим сыном. Она революционерка, состоит в партии социалистов-революционеров, эсеров. И не просто состоит, она участвовала в подготовке нескольких терактов и была секретарем боевой организации областного комитета партии. На лестничной клетке слышны шаги. Стук в дверь. Зинаида открывает ее и видит Владимира Бурцева, журналиста-расследователя. Его еще называют Шерлоком Холмсом русской революции. Это именно он год назад разоблачил самого главного агента полиции в партии, явно Азофа. И теперь он пришел к ней. И Зинаида понимает, почему. Потому что она работает на полицию еще с прошлого века. Она одна из самых ценных сотрудниц охранного отделения. И она не станет отпираться. Она признается Бурцеву в том, что работала на полицию. Она скажет, что гордится своей работой. И она скажет, что понимает, что ее теперь ждет. Но скажет, что не боится смерти. Владимир Бурцев позже ставил ее на второе место по значительности среди всех разоблаченных им агентов. На первом месте, понятное дело, был явно Азов, член Центрального комитета и руководитель боевой организации. Но второй по опасности и важности он считал именно ее, Зинаиду Жученко-Гернгросс. И не случайно. Ценили ее и в охранном отделении. Спустя полтора месяца после того, как Зинаида Жученко-Гернгросс была раскрыта, премьер-министр Петр Столыпин лично докладывал о ней императору и вот в таких выражениях. Она одарена прекрасными умственными способностями, хорошо образована, глубоко честна и порядочна, отличается самостоятельным характером и сильной волей, умеет ярко оценивать обстановку каждого случая, дело политического розыска служило не из корыстных, а из идейных побуждений и фанатически, до самоотвержения предано престолу. Ввиду сего относится к розыскному делу вполне сознательно и постоянно заботится только об интересах дела.

Зинаида Федоровна родилась в 1872 году в Витебской губернии в дворянской лютеранской семье Гернгроссов. Это род голландского происхождения. В семье родилось 10 детей. Кроме Зинаиды, некоторую известность получил еще ее старший брат, который стал известным кинологом. Но вообще Гернгроссы были фамилией достаточно громкой. Ну, например, троюродный брат Зинаиды будет начальником генерального штаба ровно в тот самый момент, когда ее разоблачит Бурцев. Но, впрочем, конкретно отец Зинаиды был совсем невысокого положения. Он имел чин коллежского асессора и работал на мелкой должности в уездном суде, а потом в благотворительном обществе дворянском. Зинаида была очень высокой, худощавой блондинкой, с немного кукольными такими детскими чертами лица, с небольшим носом, серыми глазами, большим лбом. То есть, цитирую воспоминания, «физиономия ее ничего особенного с собой не представляла и красотою не отличалась». Вообще, она довольно симпатичная по сегодняшним стандартам красоты. Просто, как мы уже не раз замечали за время выхода моего подкаста, стандарты красоты за 100 лет сильно изменились. Но нам важно, как ее воспринимали именно современники. Высоченную блондинку с пухлыми губами и небольшим носом они считали заурядной и дылдой. Она окончила Смольный институт благородных девиц. Это самое пристойное учебное заведение для девушки ее происхождения. И в возрасте 21 года она сама пришла в департамент полиции на прием к вице-директору и предложила свои услуги. За год до того, кстати, осведомителем полиции стал и Евна Азов, будущий соратник Зинаиды по партии. Азов в то время учился в политехническом институте в Германии. И он тоже сам пришел в охранку и сам предложил доносить о своих однокашниках-студентах. Вообще, политические организации того времени были буквально нашпигованы агентами полиции. Обычно, правда, осведомителями становились сами революционеры после того, как попадались полиции. Некоторые не хотели сидеть в тюрьме, на кого-то находили компромат, кого-то подкупали, и на этом фоне Зинаида сильно выделялась, потому что она пришла в полицию из идеалистических побуждений. Да, вот кто-то хотел бороться с тиранией и поэтому шел в революционную партию, а Зинаида искренне хотела бороться с революцией и поэтому пошла в охранку. И да, это была большая редкость, но такие люди тоже были. Она приходит работать в 1893 году. В следующем году умирает Александр III, и во главе страны встает Николай II. И одновременно с этим начинается прям такой рост революционных организаций. Но там старое поколение революционеров при Александре III пересажали и выдавили в эмиграцию. Но вот уже подросла молодежь, так что услуги Зинаиды оказались как нельзя более кстати. В 1895 году она переехала в Москву и влилась в революционный кружок Ивана Распутина, выпускника Московского университета. Подобных кружков, сообществ тогда были сотни по всей стране, поэтому попасть туда было достаточно просто. Значит, кружок Ивана Распутина, как и множество подобных, состоял примерно из 10-20 человек. Это не то чтобы подпольная организация, это просто, знаете, там студенты, их друзья, подруги собираются на квартирах и обсуждают политическое текущее состояние страны. Читают Маркса, Чернышевского, проводят всякие дискуссии, дебаты. И вот в этот кружок входили студенты Московского университета, учитель и несколько девушек, среди которых была и Зинаида. И вот в таких кружках, если руководители собираются заниматься какой-то прям настоящей революционной террористической деятельностью, они присматриваются к участникам, и если видят, что человек как бы заряжен на революцию, радикально выступает, то начинают доверять этому человеку все больше и больше. Самыми радикальными в этом кружке были, соответственно, его организатор Иван Распутин и некая Таисия Акимова. Они, например, довольно прямо говорили на собраниях, что изменить текущее ненормальное положение в стране необходимо с помощью систематического террора. И вот как только дело запахло бомбами, Зинаида, с одной стороны, поддержала руководителей, а с другой стороны, сразу же сдала кружок полиции, и за студентами начали пристально следить. Весной 1895 года по Москве начали ходить слухи, что в мае в город приедет с визитом император. И Иван Распутин решил, что необходимо воспользоваться случаем и убить Николая II. Согласно донесениям полиции, которая уже следит за этим кружком, в середине весны 1895 года Иван Распутин и студент-физик Василий Бахарев проводили испытания взрывчатых веществ сначала где-то за Смоленским вокзалом,
Вообще там было множество пустырей, вокзалы, потому что находились на окраинах города тогда. Потом на Ваганьковском кладбище они проводили испытания, оставили после себя выжженную землю на 3 квадратных метра с воронкой и остатки пробирки с каким-то белым веществом. Еще в апреле те же Распутин и Бахарев подробно исследовали Николаевский вокзал, куда приходили поезда из Петербурга. Причем особенное внимание они уделяли VIP-комнатам, через которые обычно и проходил император по приезде. В мае Распутин, Бахарев, Гернгросс и Акимова производили очередные химические опыты в парке, в Сокольниках. Опыты на Ваганьковском и за Смоленским вокзалом показали, что силы взрывчатых веществ недостаточно. Там ставили опыты с пикриновой кислотой и бертолетовой солью, а в Сокольниках испытывали гремучую ртуть и пикриновую кислоту. И вот ртуть показалась подходящей. Причем пикриновую кислоту покупала сама Зинаида. Ее можно было купить в аптеке, но вот химик Бахарев попросил Зинаиду ее купить. Потому что, понимаете, если студент покупает взрывчатое вещество, то это сразу вызывает подозрение. Такая вот репутация была у студентов. А если девушка покупает, то, ну, наверное, ничего страшного. Значит, как только полиция все это собрала, то арестовала весь кружок, не исключая, конечно, и Зинаиду Гернгросс. При обысках нашли кучу взрывчатых веществ, учебники по химии, переписанные от руки рецепты приготовления бомб, политическую литературу. И вот, например, Таисия Акимова в полиции довольно открыто признавалась, что, я цитирую, «невозможное экономическое положение народа, полное его невежество, отсутствие образования, вообще полная подавленность всех классов общества, совершенное отсутствие свободы мысли и слова и тому подобное происходит от ненормальности существующего политического строя, который поэтому должен быть изменен. Достигнуть же этого возможно исключительно путем систематического террора, то есть ряда последовательных террористических актов, начиная с цареубийства». Иван Распутин говорил то же самое. Химик Бахарев, кстати, не был согласен с цареубийством, а бомбы делал из интереса к химии. Ну, по крайней мере, он так говорил. В результате Распутин получил 5 лет тюрьмы и после нее еще 10 лет ссылки в Якутию. Акимова 3 года и 10 лет ссылки. Еще пара человек по году. Бахарев объявил в тюрьме голодовку и умер от брюшного тифа. А Зинаида получила административную ссылку в Кутаис на 5 лет. Ну, потому что, естественно, раскрывать своего агента полиция не стала. Спасибо всем, кто поддерживает этот подкаст. Подписывайтесь на Патреоне, Бусти, донатьте в Телеграме. Ну, в общем, везде, где вам удобнее. Эта помощь пойдет напрямую мне. Еще есть вариант подписаться на нашу студию. И по платной подписке вам тоже будут доступны после каста ко всем выпускам «Заката империи», но еще и бонусы к другим подкастам студии, ранние релизы и эксклюзивные подкасты. И прямо сейчас проходит неделя скидок. Самые низкие цены на «Либо-либо плюс» в году. С понедельника 24 ноября до понедельника 1 декабря годовая подписка «Либо-либо плюс» стоит меньше 2000 рублей, а вечная – меньше 3. А если вы уже подписаны, то можете переоформить подписку и сэкономить. Только неделю, самые низкие цены в году. Ссылки на все в описании. И спасибо вам.

В терминологии революционеров того времени деятельность, которой занималась Герн Гросс, называлась провокация. А сама Зинаида и любые другие агенты полиции были, соответственно, провокаторами. Это немного странная терминология, я бы даже сказал, манипулятивная. Но если вы будете читать книжки про революцию, особенно советские книжки или мемуары, то любых внедренных в нелегальные организации агентов там будут называть провокаторами. Что это вообще значит? Тут логика такая. Вот, да, агент полиции. Вот он состоит в нелегальной организации. Вот он предлагает пойти на убийство чиновника. Вот все с ним соглашаются, и он всех сдает полиции. Тут явная провокация, естественно. И такой человек – провокатор. Остается, конечно, вопрос субъектности остальных революционеров, типа, ну, насколько легко они поддаются провокации, готовы пойти на убийство, нет ли на них какой-то ответственности. Но в любом случае согласимся, что полиция в нормальном государстве не должна сама организовывать преступления, за которые потом сама же и сажает всех, кого смогла вовлечь. Из относительно недавних событий, к примеру, дело Нового Величия. Там в 2017 году ФСБшник вступил в оппозиционный чат на 10 человек. В этом чате больше всех остальных выступал на политические темы. Потом написал устав их тайной организации. Придумал для организации название, то есть буквально выступил как инициатор всей деятельности. При том, что остальные участники чата

Путина, то лидером там явно была не Зинаида Гернгросс. Всех участников зарядил на убийство Иван Распутин. Но при этом, да, она активная участница. Например, она проводила химические опыты и покупала действующие вещества. То есть она сама непосредственно участвовала в революционной деятельности, за которую других посадят. С точки зрения революционеров того времени, если внедренный агент полиции, скажем, выступает на нелегальном собрании с чтением статьи Карла Маркса, то он уже является активным участником революции, а значит, мотивирует других заняться революционной деятельностью, а значит, он провокатор, и вся вина за дальнейшее преследование лежит на нем, ну то есть на полиции. По такой логике агент полиции должен вести себя максимально пассивно, ни в чем не принимать участие, только слушать и молчать. Но в таком случае, очевидно, его или быстро спалят, или не позовут тестировать бомбу на кладбище. Короче, всех внедренных агентов полиции в революционной среде всегда именовали провокаторами. При этом уже после революции, когда царских чиновников допрашивали о провокаторах, они даже как бы иногда не понимали, о чем идет речь. Вот, например, из допроса Анатолия Рейнбота, бывшего московского градоначальника, где его прямо спрашивают о провокационной деятельности Зинаиды Гернгросс. Рейнбот, я хочу выяснить, что я понимал под провокацией. Я понимал под провокацией всегда вот что. Например, одно время жандармские офицеры получали Владимирский крест за открытие типографии. И бывали случаи, в лучшем виде, что поставят типографию, сорганизуют, затем ее откроют и хвастаются, что они получили крест. Вот как я считал, что такое, собственно, провокация. Но Жученко Гернгросс была секретный сотрудник, шпион, которая доносила о готовящихся преступлениях. Председатель. Иногда доносила после совершения преступления, принимая при этом участие в его организации. Рейнбот. Лично мне она два раза сохранила жизнь от Фрума Фрумкиной, потому что Фрума Фрумкина, как известно, два раза на меня покушалась, а Жученко меня предупредила. В общем, вопрос, где заканчивается провокация, начинается шпионаж, довольно тонкий, наверное, явного и однозначного ответа на него не может быть. Так что давайте я перейду к дальнейшей деятельности Зинаиды, вот к этим вот покушениям на московского градоначальника и другим покушениям. Но, кстати говоря, мне будет интересно ваше мнение насчет этого щекотливого вопроса. Что вы думаете, уместна ли провокация или нет? Где заканчивается шпионаж и начинается провокация? В общем, пишите в комментариях в Телеграме, ВКонтакте или на Ютубе, что вы думаете, а мы пойдем дальше.

Зинаиду Гернгросс сослали в Кутаис на 5 лет. Кутаиси и сегодня, не сказать, чтобы город, в котором много чего происходит, ну и до революции он тоже был тихим грузинским городом, в котором ничего особенно не происходило. Можно подумать, что охранное отделение просто воспользовалось молодой девушкой. Типа, спасибо, Зинаида, что помогла нам раскрыть революционную группу. Мы тебе очень благодарны. Вот теперь до свидания, всего тебе хорошего. В 23 года мы тебя посылаем на 5 лет на Кавказ. Ну, на самом деле, таких случаев было полно. Но то ли в охранном отделении отметили таланты Зинаиды, то ли сама она не собиралась вести унылую жизнь, но дальше было вот что. В Кутаисе Зинаида стала волонтерить в местной больнице и познакомилась там со студентом-медиком Николаем Жученко. В 1897 году она вышла за него замуж. Про этого Николая Жученко, кстати, особо ничего не известно, даже его политические взгляды. Ну, в смысле, она вышла замуж по любви или заводит связи в революционной среде, непонятно. Но она сразу же забеременела, родила, и супруги получили разрешение от полиции переселиться в город Юрьев. Сейчас это город Тарту в Эстонии. Недалеко от границы. Ну и в следующем году она благополучно пересекла границу, оказалась в эмиграции с сыном и следующие годы занималась его воспитанием. Сына, кстати, очень любила. Что случилось с мужем, не очень ясно. Сама Зинаида говорила знакомым, что он заболел туберкулезом и умер. Но доверять в таких вопросах шпионам, конечно, нельзя. В любом случае, муж из нашей истории исчезает, оставив Зинаиде свою фамилию и сына. И с этого момента я буду называть ее просто по фамилии Жученко, как ее, в общем, большинство и знало. До 1903 года Зинаида Жученко революционной деятельностью не занималась, ну или мы ничего не знаем об этом. Она жила за границей, как и чем зарабатывала, тоже неизвестно, ну типа сына воспитывала. Но в 1902 году была создана партия эсеров и боевая организация.

Они убили министра внутренних дел Сипягина, а в следующем году уфимского губернатора. Явно начинается эскалация какой-то террористической и политической деятельности подпольной. И вот с этого времени о деятельности Зинаиды Жученко мы знаем достаточно. Она вступает в партию эсеров. Но опять-таки, сделать это было довольно просто. Она же, да, была в составе революционного кружка, который планировал убить императора, была сослана, нелегально перешла границу. Круто, такое эсеры уважали. Охранное отделение, конечно, больше всего интересовалось боевой организацией эсеров, во главе которой стоял Азов и которая устраивала теракты. Но боевая организация была тщательно законспирирована даже от членов партии, так что в этом деле Зинаида помочь не могла. Но, с другой стороны, о степени доверия охранного отделения к ней можно судить вот по какому факту. Зинаида знала, что руководитель боевой организации Евна Азов – агент полиции. А вот Евна Азов про Зинаиду не знал. И это было довольно разумно, потому что Азов, думаю, легко бы сдал революционерам Зинаиду. Зинаида Азова не сдала. Когда революция началась уже на полную, Зинаида нелегально вернулась в Россию. В 1905 году она уже в Москве, причем постепенно поднимается в партийной иерархии. Она вошла в состав областного комитета партии. Ну, то есть была в курсе всех дел, которые происходят в Московской губернии и в соседних. А еще она стала секретарем областной же боевой организации. По воспоминаниям людей, которые тогда с ней работали, она всегда была деловита, ответственна, обладала поразительной памятью, своего рода была ходячей записной книжкой, так прям про нее и говорили. При этом она держала себя очень скромно и предпочитала не брать на себя никаких важных решений. Объясняла это своей некомпетентностью. Но, естественно, мы понимаем, что она себя так вела из-за того, что она была сотрудницей охранного отделения, не хотела брать на себя ответственность. В начале 1906 года ей удалось предотвратить убийство. Причем про него я как-то рассказывал в белорусском сезоне. Вкратце напоминаю. Осенью 1905 года Николай II подписал манифест, по которому в России появлялся парламент. Еще тогда, кстати, объявили амнистию всем политическим заключенным. Ну, то есть Зинаида Жученко, которая сбежала, тоже могла перестать прятаться и могла жить легально теперь. Но да, суть не в этом. В Минске на следующий день после объявления манифеста произошел расстрел демонстрации рабочих. И вину за этот расстрел возложили на минского губернатора Павла Курлова. Партия эсеров решила его убить. И организацию убийства возложили не на кого-нибудь, а на Зинаиду Жученко. И это уже, знаете, не дело Распутина, где Зинаида не была организатором. Тут уже агенту полиции надо организовать убийство, ну и, естественно, сдать участников всех полиции. Что делать? Зинаида приходит в охранное отделение, у них начинается спор. Ну, то есть она могла отказаться и этим дискредитировать себя в партии. Но думаю, что она вполне могла бы отказаться, тогда организацию поручили бы другому человеку. И вот Зинаида настояла на том, чтобы согласиться, и охранное отделение позволило ей вписаться в теракт.

14 января нового 1906 года. Губернатор Павел Курлов и вся минская верхушка присутствуют в церкви. Стоит военный караул, архиепископ, все крестятся, и вдруг из толпы в процессию, прямо в губернатора, летит бомба, и сразу за этим звучат выстрелы. Люди разбегаются, полицейские хватают двух террористов, эсеров Александру Измайлович и Ивана Пулихова, а спонсировал эту акцию минский дворянин и филантроп Евстафий Любанский. Но Курлов не погиб, потому что бомбу, которую бросали в губернатора, не взорвалась. А не взорвалась она, потому что предварительно побывала в руках Зинаиды Жученко. Зинаида буквально отнесла ее в полицию, ее там обезвредили, причем террористы ничего не заподозрили. Они решили, что просто плохо ее сконструировали или что она не взорвалась из-за мороза. Идеальная операция, да? Губернатор жив, участников нападения арестовали прямо на месте, а Зинаида Жученко только упрочила свое положение в партии. Я тут предлагаю в обсуждении о провокаторстве и шпионаже добавить этот эпизод тоже. Ну, то есть она тут буквально была организаторкой покушения на убийство. Как вам такое? Весной того же года произошло покушение на адмирала Дубасова, который был знаменит тем, что расстрелял из пушек восстание на северо-западе Москвы. Ну, то есть там буквально рабочие построили баррикады и перестрелки велись, а адмирал Дубасов тупо расстрелял из артиллерии весь район, подавив таким образом восстание. Эсеры, что очевидно, приговорили его к смерти. В него тоже бросили бомбу, но Дубасов выжил. Ему только раздробило ступню. Хотя его адъютант, кстати, был убит на месте. Зинаида Жученко не предотвратила это покушение, потому что не знала о нем. Но в некоторых источниках утверждается, что именно она его и организовала. И тут вышло некоторое недопонимание. Дело было так. Уже после покушения Жученко узнала, что покушение это было организовано центральной боевой организацией, и она сделала выводы, что это дело рук явно Азова, и тут же об этом сообщила в полицию. Ситуация была просто аховая. Если Азов действительно виновен, то это был беспредел. Его следовало остановить, ну то есть арестовать. При этом эсеры, вполне вероятно, догадались бы, через кого полиция узнала про участие Азова. И Зинаида таким образом тоже оказалась бы раскрыта. Полиция, естественно, не хотела потерять разом сразу двух своих самых ценных агентов. Азова вызвали на ковер. Вице-директор департамента полиции Петр Рачковский буквально орал на Азова, а тот орал в ответ: «Если это я, арестуйте меня». А на вопрос, типа, кто же тогда, если это не ты, организовал это убийство, Азов указал на Зинаиду Жученко. Прикол, да? При том, что Жученко знала, что Азов работает на полицию, а Азов про Жученко не знал. И в тот момент охранка буквально не понимала, кому верить. Выводы сделала вот такие вот. Это я вам сейчас зачитаю воспоминания Александра Герасимова, начальника петербургской охранки. «Возможно допустить, что Жученко принимала участие в организации этого покушения. Но этим не исключается и предположение, что Азов, будучи в течение многих месяцев свободным от службы в департаменте полиции, мог по поручению партии организовать покушение, а сорганизовав его, расстроить ему уже не удалось. Кажется, только одно не подлежит сомнению, что как Азов, так и Жученко знали о подготовлявшемся покушении, но по соображениям шкурного характера они о нем не доносили, так как были уже на подозрении у партии». Ну то есть, что-то произошло, но замес просто такой, что мы не понимаем, кому верить, но при этом терять ни Азова, ни Жученко, ни тем более обоих одновременно мы не можем. Что делать непонятно, оставим как есть. Правда была в том, что Жученко действительно узнала о покушении только после того, как оно произошло. И его действительно, это покушение, организовала боевая организация. Непосредственно нападением занимался правая рука Евна Азова, Борис Савенков. А сам Азов руководил операцией. Кстати, чтобы отвести от себя подозрения, тем же летом Азов сдал Савенкова полиции. А спустя полгода Зинаида Жученко предотвратила еще одно убийство, точнее даже два. На сей раз дело касается как раз Анатолия Рейнбота, московского градоначальника.

В ноябре 1906 года была ограблена университетская касса и при этом убит полицейский. Было известно, что новый градоначальник Анатолий Рейнбот в таких случаях всегда посещает панихиду, и революционеры решили воспользоваться этим и убить его на публичном мероприятии. Приготовили бомбу и оружие, но бомбу по старому способу обезвредила Зинаида Жученко, так что она не взорвалась. Террористы начали там стрелять, к счастью, никого не убили, а сам Рейнбот проявил достаточное хладнокровие. Газеты писали, что он даже участвовал в задержании незадачливого убийцы. Ехидные москвичи, не поверив в такую героическую историю, стали считать, что сам Рейнбот и подстроил покушение на себя, чтобы увеличить свою популярность. Популярность, кстати, действительно увеличилась. Рейнбот даже заслужил личную благодарность императора. А эсеры не успокоились и через полгода повторили попытку. На этот раз рассчитывая убить градоначальника в Большом театре, куда он регулярно ходил. Это покушение должно было совершить Фрума Фрумкина. Она, кстати, была просто совершенно отъехавшей террористкой. Я про нее кратко расскажу в послекасте. Подписывайтесь. Но в организации покушения участвовала и Зинаида Жученко. Фрума должна была застрелить Рейнбота, причем для подстраховки пули были смазаны ядом. Зинаида своими руками пришивала к одежде Фрумы потайной карман для пистолета и одновременно донесла полиции обо всех обстоятельствах готовящегося покушения. Рейнбота предупредили и даже показали ему фотокарточку террористки. Охранка попросила градоначальника не ходить в этот день в театр, но он все равно пошел. Предполагалось, что Фруму арестуют на входе. Иначе было такому случиться, что Рейнбот и Фрумкина столкнулись нос к носу на театральной площади перед представлением. Оба они знали друг про друга, оба растерялись, но Фрума упустила момент, чтобы выстрелить. Ну, подумала, ничего страшного, в театре все равно его застрелю, но в фойе театра ее, как и было запланировано, арестовали. Уже к арестованной революционеркой пришел Рейнбот, и она ему заявила: «Вот теперь вы храбрее на меня смотрите, когда знаете, что револьвер у меня отобрали. Не так, как сегодня днем». В общем, на счету у Зинаиды Жученко как минимум 3 сорванных убийства. Тут же подкину вам в продолжение мыслей об этичности шпионажа. Можно ли считать провокацией то, что Жученко буквально участвовала в подготовке покушения? Вот, например, когда спустя 10 лет арестованного Рейнбота после революции будут допрашивать на чрезвычайной следственной комиссии, председатель этой комиссии будет говорить Рейнботу так: «Мы здесь установили такую точку зрения, что провокация есть участие секретного сотрудника в активных действиях, то есть в преступлении, и одновременное состояние его на службе в охранном отделении. Причем это действие его может сводиться к участию в партийной организации или в отдельных актах, например, террористических. Ведь вам известно, может быть, постфактум, что было довольно легко открыть покушение на вас Фрумы Фрумкиной, так как Жученко даже сама пришивала Фрумкиной карман, куда револьвер клала, отправляя ее в театр».

1907 году революция уже подутихла, задушенная Столыпинскими судами. Ну и сам революционный импульс исчерпался. Покушения как-то сошли на нет, и Зинаида Жученко переместилась за границу. Обстоятельства были такие. В 1908 году она поучаствовала в лондонской партийной конференции. Причем Жученко не занимала в областном комитете достаточно высокий пост, чтобы поехать на эту конференцию. Но как-то, знаете, так вот вышло, что прямо перед конференцией полиция провела повальные аресты, и вся верхушка московская оказалась под арестом. И тогда революционеры решили отправить Зинаиду, которая в результате, конечно, аккуратно передала все подробности этой конференции в полицию. В конце года был разоблачен Азов, и это повергло партию в шок. Но одновременно с этим эсеры решили прочесать своих членов, чтобы найти и других агентов. После некоторых расследований в партии появилось смутное подозрение, что один из агентов – какая-то женщина с нерусской фамилией. А я напоминаю, что девичья фамилия Зинаиды была Гернгросс. Круги вокруг нее потихонечку сужались. Летом 1909 года на связь с верхушкой партии эсеров вышел бывший сотрудник охранки Леонид Меньшиков. Его история настолько интересна, что надо будет как-нибудь ее вам рассказать отдельно, ну, годик через два. Для нашей же истории важно, что в юности он был революционером, потом его завербовала охранка, и он постепенно втянулся, так что даже сделал приличную карьеру. Но когда ему стукнул полтинник, он, видимо, решил раздать старые долги, уволился и уехал за границу с огромным архивом собственноручно переписанных полицейских документов. Эсеры просто не могли поверить, какое богатство к ним свалилось. За год Меньшиков сдал революционерам около 300 тайных агентов полиции. И когда эсеры нашли документы, изобличающие Зинаиду, то, во-первых, тоже пришли в шок, а во-вторых, попросили независимого эксперта Владимира Бурцева все проверить. В конце концов, полиция хитра и могла как бы подмешать в реальную информацию фейковую. Конец лета 1909 года. Скромная квартира в Шарлоттенбурге, вблизи Берлина. Здесь живет русская мигрантка, революционерка и сотрудница охранки Зинаида Жученко-Гернгросс со своим сыном. На лестничной клетке слышны шаги. Стук в дверь. Зинаида открывает ее и видит Владимира Бурцева. Он пришел к ней, и она понимает, почему. Бурцеву было неудобно говорить при сыне и соседке Зинаиды, и он поэтому пригласил ее на разговор в кафе. На следующий вечер они встретились, и Бурцев сходу попросил ее поделиться своими воспоминаниями о 15-летней работе в полиции. Зинаида отпираться не стала. «Да, я служила. К сожалению, не 15 лет, а только 3. Но служила, и я с удовольствием вспоминаю о своей работе, потому что служила не за страх, а по убеждению. Теперь скрывать нечего. Я не одна. У меня много единомышленников, как в России, так и за границей. Мне дано высшее счастье остаться верной до конца своим убеждениям, не проявить шкурного страха, и мысль о смерти меня не страшила никогда». Их разговор продолжался 4 часа. И не был разговором по душам. Это была игра с расставленными заранее ловушками. Оба они были профессионалами. Бурцев сказал, что он отговорит Центральный комитет партии убивать Зинаиду в том случае, если она честно и открыто расскажет все, что знает. И Зинаида спокойно рассказывала о своей деятельности, но не палила коллег. Вот в частности, историю про то, как она пришивала карман Фруме Фрумкиной, она рассказала именно тогда. Почему она сказала, что служила только 3 года, а не 15? Она наврала, пытаясь ввести в заблуждение Бурцева. Самое главное, Бурцев не мог поверить, что Зинаида пришла в полицию самостоятельно. Обычно агентами становились те, кого ломали в полиции, или кого было чем шантажировать, или те, кого обещали не сажать, ну и тому подобное. И когда он понял, что перед ним искренний враг, он пришел в ужас. Это не шутка, вот его прямые слова. «Я преисполнен к вам ужасом. Не мог предполагать, что такой тип, как вы, возможен. Это гипноз». Несколько раз Бурцев предлагал Зинаиде поменять сторону и начать работать на революцию. В ответ на это Зинаида предложила, наоборот, самому Бурцеву начать работать на правительство. Ну, красиво. После разговора Жученко отправила
такую вот телеграмму в Петербург. Надо пояснить, потому что Михеев — это ее агентурный псевдоним. Итак, телеграмма вот такая. «Михеев раскрыт историком. Подробности письмом». Следом она написала два письма, в одном из которых описала подробности встречи, а второе должно было быть открыто в случае ее смерти. Но ее не убивали. В следующие дни она ежедневно писала в Петербург, чтобы дать знать, что еще жива. В один день она писала, что боится только одного, что ее не убьют, а обезобразят, выплеснув серную кислоту в лицо. В то время это был довольно популярный способ сведения счетов. Вот, я вам читаю. «Теперь жду, что дальше будет. Конечно, убьют. Бежать, начать скитальческую жизнь — нет сил. Потеряю равновесие, буду вам всем обузой. Хотя бы эта банда, как выразился мой дорогой мальчик, убила и не обезобразила бы меня. Это мое единственное желание. С каким наслаждением я поговорила с Бурцевым, бросила через него социал-революционерской банде все мое презрение и отвращение. Надеюсь, он не извратит моих слов». Но ее так и не убили. Центральный комитет партии эсеров опубликовал официальное сообщение о том, что она провокатор, то есть что она работает на полицию, но убивать ее никто не стал. Возможно, Бурцев сдержал слово, а еще, кажется, эсеры с уважением отнеслись к ее идеализму, потому что она же не была предательницей, она не меняла сторону, она изначально была на стороне полиции. Осенью того же года немецкий депутат-социалист Карл Либкнехт сделал запрос немецкому же министру внутренних дел. Типа, а ничего, тот факт, что у нас в Берлине спокойно живет русская шпионка. Пресса подняла шум, но в итоге это закончилось тоже ничем. Немецкие власти не любили ни леваков, ни террористов, а вот полицию уважали, даже иностранную, так что Зинаиду Жученко все оставили в покое.

Осенью 1909 года премьер-министр Петр Столыпин лично делал доклад императору о Зинаиде Жученко. Ей присвоили пожизненную персональную пенсию – 3600 рублей в год. Это, прямо скажем, такие деньги, что можно дальше жить и в ус не дуть. Даже если у вас нет усов. В общем, Зинаида дальше жила тихой, спокойной жизнью. В продолжении моей односторонней терминологической дискуссии по поводу провокации, вот вам мнение по этому поводу самой Зинаиды Жученко. Это она в 1910 году пишет письмо своему другу и бывшему начальнику Евгению Климовичу по поводу газетной заметки о Леониде Меньшикове. Это тот самый, который ее сдал эсерам. Нравственным возмущением цена грош в данном случае. Ничего не изменится. Главное всегда останется. Сотрудники есть и будут, а следовательно и банда не сможет поднять высоко головы. Интересно знать, когда это вошло в обращение слова «провокация». Кажется, с 1905 года. И вот с тех пор нас обвиняют всегда в провокации. И пусть. От этого обвинения департамент полиции еще не рушился. А что другое может разоблачить Меньшиков? Остается только радоваться, что предатель известен. Все многочисленные провалы, все их причины – хочу сказать, азовский, и мой особенно, показывает, что ваша система преследования шаек социалистов, революционеров и прочих компаний жизненна и плодотворна. А это громадное утешение.

начале Первой мировой войны ее, как подданную российского императора, интернировали в Германии. И это последнее, что мы знаем о Зинаиде Жученко. Ну, думаю, она и сама не очень-то хотела бы, чтобы мы про нее много знали. Так что оставим ее в покое.

Рубрика «Чтобы послушать». Послушайте, ребята, прекрасный подкаст нашей студии, который называется «Святые из подполья». У него сейчас выходит второй сезон, и он выходит на всех платформах, в отличие от первого. Это подкаст о прошлом и настоящем многообразного мира русской, российской, советской религиозности. Здесь автор Игорь Кузинер, который, кстати, был в гостях когда-то давно в подкасте «Закат империи», рассказывает о тех, кого обычно чаще всего называют сектантами. Но в подкасте не пытаются напугать вас мрачными обычаями и кровавыми историями. Игорь пытается понять своих героев, искателей, еретиков, богословов-самоучек, колхозных проповедников, всех, кому тесно в стенах казенных церквей и молелен. Слушайте подкаст «Цветы из подполья». Ссылка на него в описании выпуска.

вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск со мной вместе готовили редактор, звукорежиссер и фактчекер. Подписывайтесь на бонусы и не забывайте про скидки на подписку «Либо-либо плюс». До встречи через 2 недели.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. «Закати сцену» сегодня возвращается к слушателям с новым сезоном. Но в этом новом сезоне 2025 года подкаст будет примерно таким же, что и предыдущие два года, то есть узнаваемым. Единственное отличие, впрочем, совершенно не принципиальное, будет в том, что он будет выходить не три, а два раза в месяц, зато эпизоды будут длиннее. Этот эпизод мы записывали в самом конце января, и мы с моей собеседницей, которую я представлю чуть позже, не могли не вспомнить про важную дату. 30 января 1933 года. Это день, когда Адольф Гитлер был назначен рейхсканцлером, несмотря на то, что его национал-социалистическая рабочая партия не набрала большинства мест в Рейхстаге. Вскоре в Германии начало меняться примерно все во всех сферах, от сельского хозяйства до искусства. И очень интересно понять, что происходило в театре, где в конечном итоге поменялось очень и очень многое, от формы собственности театров до репертуара.

0: gut und schick. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik.
1: И об этом мы сегодня говорим. С моей гостьей это исследовательница театра, в первую очередь немецкого театра, первой половины 20 века, Зоя Бороздинова.
2: Я бы сказала, что когда мы говорим про 30 января, что это начало эпохи нацизма, это правда, но не совсем правда. Во-первых, до этого нацисты набирали довольно приличное количество голосов. Во-вторых, например, Герман Геринг стал занимать очень большую должность в Пруссии. Он был президентом Пруссии еще до того, как Гитлер стал рейхсканцлером. То есть это началось еще раньше. Во-вторых, фюрером он стал только в 1934 году, в августе, после смерти президента. И, собственно, после этого его уже вообще ничего и никто не сдерживал. До этого все-таки были некоторые проблемы, с которыми он был вынужден считаться. Некоторые люди, с которыми он был вынужден так или иначе взаимодействовать. Поэтому реформы стали набирать силу лавинообразно. Более того, иногда вдруг эта лавина останавливалась. Например, в 1936 году, когда была Олимпиада. Естественно, много чего подсвернули, убрали всякие таблички из общественного транспорта и так далее. Но, тем не менее, следует помнить, что это было сразу и навсегда. То есть не надо питать иллюзии, что в какой-то момент там все это отступило. Во-вторых, мне кажется, в области театра самое важное — это создание Министерства просвещения и пропаганды. Это произошло очень рано, это было начало марта 1933 года, сразу возглавил Геббельс, который был давним сторонником нацистской партии. Когда Геббельс возглавил это министерство, он начал очень бурную активную деятельность, он вообще, как почти все нацисты, мне кажется, был дико активным человеком, и он начал масштабное преобразование, да, в том числе в вопросах собственности театра, потому что немецкие театры были частными, большинство из них, даже самые большие и известные. Там такая была очень сложная система, что как бы театры принадлежали бы государству, но их арендовали бы труппы. Сложная такая штука. Ну, то есть это было как бы государство сдавало в аренду, но при этом безвозмездную. В общем, это прям дико сложная вещь. Но Геббельсу было важно, чтобы эти театры были государственными, если не юридически, то фактически, де-факто. Потому что юридически там, правда, все было дико запутано. Во-вторых, он создал отдельные палаты, которые занимались каждый своим видом искусства. И, соответственно, у каждого вида искусства был такой начальник, что-то типа департамента культуры города Берлин, который занимался конкретно этим искусством. Например, все пьесы, которые театр собирался ставить, следовало отправлять в палату театра, чтобы их цензурировали. И репертуар одобрялся, не одобрялся, вычеркивался. Просили что-то добавить, это моё самое любимое, когда просили какого-то автора включить в репертуар, а театры не очень хотели включать не слишком талантливых, но очень верных идеологически авторов. И третье, конечно, это вопрос труппы, даже не только труппы, вообще состав театра, вообще работников театра, потому что евреев начали исключать уже в марте. В апреле, в мае театры становились все более и более пустынными. То есть их начали увольнять сначала без закона, ну просто вот типа «до свидания, мы не очень хотим с вами сотрудничать», а потом уже официально по закону о том, что евреи не могут занимать должности в государственных организациях. Как только театры стали государственными, евреев автоматически из них уволили. И, соответственно, освободилось масса мест, на самом деле, и среди актеров, и среди режиссеров, и самое страшное — среди драматургов, потому что все пьесы, написанные евреями, коммунистами, пацифистами, ярыми противниками национал-социализма, были из репертуара убраны. Это была огромная проблема, особенно для репертуара современного, потому что современная драматургия Веймарской республики, она была очень в этом смысле еврейской. То есть основу этого репертуара составляли пьесы авторов, которых так или иначе исключили за разные вещи. Ну, Брехт, например, не был евреем, да, но его исключили за то, что он был явным сторонником коммунистов и так далее. Соответственно, то же самое произошло и с режиссерами. Например, Макс Рейнхард, который уехал чуть раньше по своим постановочным делам в Италию, он просто не вернулся в Германию, потому что Deutsches Theater у него как бы реквизировали. Причем официально это тоже очень долго тянулось, несколько лет, потому что там были сложные контракты и все остальное. Но тем не менее он покинул сам, самостоятельно написал письмо открытое министру пропаганды, его даже опубликовали где Рейнхард прощался с театром, которому отдал больше 25 лет жизни. И место освободилось, и начали искать кандидатуры на это место. Это было сложно, потому что театр большой и сложный. Deutsches Theater, у него несколько сцен, у него есть школа. В идеале нужен был национал-социалист, но национал-социалиста такого масштаба не нашлось. Тогда позвали ученика Рейнхарда, который возглавлял тогда Фольксбюне. Это Хайнц Хильперт, не очень известный в России режиссер, но довольно известный в Германии. И он согласился. Причем он написал Рейнхарду письмо о том, что происходит, что его туда зовут и так далее. И у нас нет письма Рейнхарда, но Хильперт утверждает, что Рейнхард его как бы благословил, разрешил ему этим заняться. В другом крупнейшем немецком театре, Штатстеатре, ну, берлинском, Штатстеатре был Леопольд Еснер, который как раз еврей и которого как раз уволили. Позвали человека, которому было 34 года всего, который был звездой экрана. Он был актером в большей степени, чем режиссером тоже. Не очень типичная ситуация для первой половины 20 века, чтобы актер возглавлял театр. Это был Густав Грюнгенс, которого позвали и который с радостью согласился. Но Грюнгенс был протеже Германа Геринга. Так как Герман Геринг был протеже Штатстеатра, потому что он был президентом Пруссии, Геринг его позвал, и Грюнгенс, который дружил с женой Геринга, согласился. А жена Геринга была актриса Эми Зонерман. Они с Грюнгенсом давно общались, дружили. И, в общем, он согласился, и он возглавлял этот театр вплоть до... Ну, вообще говоря, он был последним интендантом, потому что потом, после войны, этот театр не открылся как театр.
1: Я думаю, что нам важно сказать и уточнить, что все эти изменения, сколь бы они не были отвратительны по своей природе, они все носили такой легистский характер. Законы надо соблюдать. Было ли так на протяжении всего периода нацизма?
2: Ну, и да, и нет. Потому что вообще нацизм, нацистская бюрократия устроена таким образом, нацистская партия и правительство впоследствии, что должности, их обязанности и ответственность всегда пересекаются. Это такая была идея Гитлера, что люди будут конкурировать между собой, расталкивать друг друга локтями, и выживает сильнейший. Поэтому если, например, Грюнгенсу надо было кого-то защитить, спасти, он обращался напрямую к Герингу через его жену. Говорил, ну, ты же его помнишь, он такой замечательный человек, пожалуйста, проси мужа. И она просила мужа, и муж соглашался, чтобы показать Геббельсу, что он настоящий покровитель этого театра. Геббельс рвал металл, ссорился с ним, говорил, что это незаконно, что он полуеврей, этот человек, которого он спас и так далее. Ну, на что, вы знаете, знаменитую фразу Геринга «Я сам решаю, кто здесь еврей». Так что, с одной стороны, законно, а с другой стороны, ну, как всегда у нацистов, все друг друга расталкивают, и таким образом удавалось спасать определенное количество людей и спектаклей.
3: Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
4: Was ist mit diesem Rätselwort gemeint?
3: Ich bin der Geist, der stets verneint, und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, wenn nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element.
1: А что в это время происходит с репертуаром?
2: Современная драматургия заменялась классическим репертуаром. Это возвращение классики было, конечно, тотальным. Понятное дело, что режиссеры все равно хотели ставить современные пьесы. Современных пьес было одобренных не очень большое количество. Многие из них были пьесами, ну, прямо скажем, пьесами-однодневками. Вы о них ничего не знаете. Если я вам назову имя, вы ничего мне про это не скажете. Даже, мне кажется, и немецкие историки театра, которые вплотную не занимаются этим периодом, а скажут, я не знаю, кто это, никогда его не слышал, хотя, например, этого автора ставили, не знаю, повсеместно в 36 городах одновременно. Все, он забыт, он никому не нужен и так далее. Я сразу скажу, что среди современной драматургии было очень небольшое количество пьес с таким ярким идеологическим содержанием. Это просто, скорее, исключение. Плюс к тому, мне кажется, следует упомянуть, что когда мы говорим о Веймарской республике, мы говорим о расцвете немецкого театра. Появился экспрессионизм, появилась циркизация театра, да, и в России, и в Советском Союзе, и в Германии. Появился Брехт, появился Пискатор с политическим театром. А что появилось в следующее десятилетие? Ту-ту-ту! как бы, казалось бы, ничего. На самом деле не совсем правда, потому что целых два года существовал такой интересный феномен, как тингшпиль. Знаете, что это такое? Ну, это как раз сохранилось. Тингшпиль — это представление на открытом воздухе в естественных амфитеатрах. Естественные амфитеатры — это когда, например, на склоне люди сидят, а на полянке играют спектакль. Два года это было дико популярно, потому что абсолютно соответствует нацистской идеологии. Массовый театр, народный театр. Участвуют и актеры настоящие, профессиональные, и актеры-любители. Сюжеты всегда из немецкой истории, какие-нибудь легенды и так далее. Супер! Потом запретил Геббельс, потому что собрание людей было чрезмерным, и в таком количестве людей можно случайно заронить какие-то не те мысли, считал он, и лучше вам в таком количестве все-таки не собираться в театре, а как-то разделиться. Но, тем не менее, два года вот такой был интересный феномен, малоизученный. И, кстати, до сих пор некоторые из этих амфитеатров используются для театральных представлений.
1: И тогда же появляется, например, такое столь популярное сегодня произведение, как «Кармина Бурана» Карла Орфа. Оно было написано в 1935 году.
2: Да, это часть этой тенденции, и Орф, вообще про него столько разных мнений, и про композиторов того периода, и про дирижеров того периода очень много тоже разнящихся мнений, потому что не очень понятно. Ну, давайте про Рихарда Штрауса, наверное, как самую яркую фигуру здесь. Рихард Штраус к тому моменту уже человек совсем не молодой, возглавлял Имперскую палату музыки. Ему предложили, он согласился. При том, что Штраус очень много в своей жизни сотрудничал с либреттистами и режиссерами еврейского происхождения. Он был одним из лучших друзей Рейнхарда. Он очень много работал с Гофмансталем. И Штраус, тем не менее, соглашается на эту должность, работает с нацистами. Но когда он в 1936 году ставит оперу «Молчаливая женщина», чьим автором либретто является не кто-нибудь, а к тому моменту уже давно эмигрировавший Цвейг, ему, конечно, пеняют на это, что это имя не должно быть указано на афише. На что он пишет открытое письмо министру пропаганды, что он не может себе позволить убирать автора с афиши, потому что это незаконно и нехорошо. Вот, и у них завязывается открытая публичная переписка по этому поводу. Вот позиция Штрауса тоже странная. Ну, и кроме того, что у него еще

0: ну, примерно в то же время, которое называется «Шиллер как товарищ Гитлера по борьбе». Где, да, он не знал, но он постфактум им стал. А где все пьесы Шиллера, все пьесы Шиллера разбирались как пьесы верного нациста. Что он был нацистом еще до возникновения самого понятия нацизм. Там буквально каждая глава — это какой-то лозунг. Ну, что-то типа «Мария Стюарт — идеал немецкой женщины». Ну, да. И все в таком духе. Лагерь Валенштейна как идеал немецкого солдата. Что-нибудь такое. Страшно себе представить. Но там это изумительное чтение с точки зрения выворачивания абсолютно любого сюжета в ту сторону, в которую тебе нужно. Это такое упражнение в фантазии, что просто заслуживает быть прочтенным, как люди могут изощренно вдруг выворачивать смыслы. Есть у меня еще один любимый сюжет про Шиллера, и он парадоксальный, и мне кажется, многое говорит о нацистской культурной политике, поэтому я его расскажу. Гитлер сам по себе, мы о его театральных вкусах в драматическом театре знаем немногое. Он вообще был небольшой любитель драматического театра, и мы хорошо знаем, какие театры он посещал в молодости, когда жил в Вене, и драматических театров среди них не было вообще. Но он почему-то очень любил пьесу «Вильгельм Тель». Ну а кто нет, с другой стороны? Отличная пьеса, неплохой вкус. Он ее очень любил, и все это знали, он часто ее цитировал. Вы, наверное, знаете, что у Гитлера была вообще феноменальная память, он мог прям страницами цитировать книги, и Вильгельма Телли в том числе. И зная его любовь к этой пьесе, ее очень часто ставили. Ну, потом пьеса сама по себе неплохая. Но, мне кажется, это было в 1938, может быть, не помню точно, в каком году, не так важно. На него, на Гитлера, было совершено покушение, неудачное. Причем неудачное максимально. Человек даже не добрался до Гитлера. Это был студент, швейцарец, который сел на поезд и уехал в Мюнхен убивать Гитлера. Он взял с собой бомбу и письмо, где писал буквально, что «я убил Гитлера, ура, тра-ля-ля». Он хотел привезти эту бомбу, заложить ее и отправить письмо, значит, своим каким-то друзьям в Швейцарии. Не очень умный ход, но допустим. Его арестовали еще на вокзале. Он очень подозрительно себя вел, он, видимо, волновался, его арестовали, нашли бомбу, нашли письмо, где он сообщает, что он убил Гитлера. Его задержали, и среди его вещей была только одна книга. И эта книга была «Вильгельм Тель». И после этого Вильгельм Тель в Германии был запрещен вообще. То есть даже из школьной программы его изъяли. И из книг его начали потихоньку вычеркивать. Мне кажется, очень много говорит о том, что влияло на культурную политику. Когда мы говорим, вот там он поссорился с англичанами, не будет английских пьес.
1: Но ведь британская драматургия, особенно Шекспир, были очень популярны в Германии.
0: Ну, во-первых, немцы, это еще до Гитлера началось, вообще считают, что только они понимают Шекспир. Что англичане Шекспира не понимают. Была какая-то довольно смешная книга, которая рассказывает о том, что Шекспир вообще-то по национальности был немцем. Там исследователь серьезный доказывает, что он был немцем на самом деле, поэтому немцы его лучше всего понимают. И ставили они Шекспира бесконечно, даже когда началась война с Британией. Они отказались от всех английских авторов, ну, кроме Бернарда Шоу, потому что он ирландец, Оскара Уайльда по той же самой причине. И Шекспира, понятно. Шекспира они ставили бесконечно, хотя у Шекспира есть несколько проблемных пьес. С точки зрения национал-социализма, с Шекспиром, мне кажется, еще сложнее вывернуть в эту сторону, чем Шиллера, но им прекрасно это, в общем, удавалось. Есть три пьесы, которые, мне кажется, роковым образом не подходят для национал-социализма. Очевидно, Отелло. По понятной причине. Сейчас я расскажу, как они вывернулись из этой ситуации. Венецианский купец.
1: А почему?
0: Кажется, что подходит.
1: А, да, как скажу. Фунт да, мяса, нет. Все дела, еврей-ростовщик.
0: Нет, есть там один поворотец, который многие не замечают, но он очень мешает нацистам. И третья пьеса — это Ричард Рейтинг. Сейчас тоже, да, объясню, почему она вдруг стала такой ярко антинацистской. Отелло. Отелло, кажется, что очевидно, ну, не подходит для нацистов, потому что главный герой очень хороший человек, да, но темнокожий. И вот они доказали, что он не был темнокожим. То есть был, но в хорошем смысле. Они серьезно были изданы прям работы, где доказывалось, что он мавр, а мавр — это не темнокожий, это просто, ну, белый человек, живущий в Африке. Это высшая африканская каста, как они сказали. И чтобы не путать, значит, темнокожих людей с белокожими, высшую кассу

0: начали называть маврами. Поэтому Отелло, он на самом деле просто смуглый, но белый. Венецианский купец.
1: Ну, с Шейлоком все понятно, его там называют сразу.
0: А его дочь?
1: А что его дочь?
0: Ну, его дочь еврейка.
1: Да.
0: Не так ли? Если он еврей, его дочь еврейка. Но она ведь там с арийским мужчиной в итоге сошлась. И она вообще хорошая, положительный герой. Как так? Она еврейка. Как же она может быть положительным героем? Знаете, что они придумали? Можно угадать с одного раза. Ну, что она не его дочь. Ну, она не его дочь. И там всячески в спектакле подчеркивалось, что она не его дочь. Она, наверное, дочь его жены, а он ее не родной отец, не по крови. Он ее воспитал, но она не еврейка. Там всячески тоже это подчеркивалось, потому что у Шекспира она, конечно, его родная дочь, и по их отношениям, мне кажется, видно, что они друг к другу довольно привязаны.
1: Хорошо, но это очевидные расовые сюжеты, но еще третий, я искренне заинтригован.
0: Он же хромает.
1: И...
0: как хромал Геббельс, точно так же. И был спектакль 36-го года режиссера, который сейчас тоже, мне кажется, забыт, а он был довольно значимым режиссером для Германии, это Юрген Феллинг, и он поставил Ричарда III, где в главной роли был суперзвезда немецкого театра и кино Вернер Краус, которая просто портретно изображал Геббельса. Он хромал на ту же самую ногу, говорил с теми же самыми интонациями, и весь зал прекрасно понимал, о ком идет речь. А уж когда он начал обольщать женщин, то тут зал просто взорвался аплодисментами, потому что все знали, что Геббельс большой любитель обольщать женщин. Спектакль был, как вы можете догадаться, снят очень и очень быстро. И Геббельс был в абсолютной ярости, и Феллинга хотели отправить в концлагерь. Но Грюнгенсу, благодаря заступничеству Герингу, удалось его спасти. Он отправился работать в провинцию, но через пару лет обратно вернулся в штатс-театр, когда уже Геббельс немножко подуспокоился. Но это был очевидный такой ход. Не знаю, зачем он это сделал.
2: Und die Männer ohne Braut beieinander bleiben, schmieden sie im Flüsterton aus Gesprächen Bomben. Rebellion! Rebellion!

0: Начало Второй мировой – это не только война с Польшей, Великобританией и Францией, но это еще и союзнические отношения с Советским Союзом.
1: Любое изменение отношений Германии со всем миром отражалось на немецком репертуаре и театров, и кинотеатров, и вообще культурной жизни. Гитлер, как известно, был в странных отношениях с Бенито Муссолини. Не то, чтобы они были закадычными друзьями, мягко говоря. Когда они начинали ссориться, спектакли по Гоце и Гальдоне постепенно исчезали. Когда они приезжали друг к другу в гости, они появлялись. Появлялись новые переводы и все остальное. Естественно, такое вау-мероприятие, как пакт Гитлера-Сталина, пакт Молотова-Риббентропа, не могло быть незамечено в театрах. Естественно, начали появляться, возвращаться пьесы Чехова, утренники со стихами Пушкина, Евгений Онегин в музыкальном театре Садко и так далее. Ну, то есть русский репертуар. Насчет современного советского репертуара я, честно говоря, сталкивалась только с постановкой Катаевской пьесы «Квадратура круга». Не самый современный к тому времени уже, да, пьеса 20-х годов. Но, тем не менее, какие-то вот такие не очень идеологические советские пьесы, они потихоньку возвращались, но это было очень недолго. Потому что, когда Берлинский Deutsche Theater сдавал репертуар на 40-41 год, Геббельс уже сказал, что не надо, мы убираем. То есть этот сезон, который начинается осенью 40-го и заканчивается маем 41-го, уже был практически без русской и советской драматургии. Тут можно было как бы догадаться, к чему все идет, но ну да.
0: Мы как-то получилось, что мы движемся хронологически, но сюжетный наш разговор совершил виток. Очень важная часть берлинской немецкой театральной жизни – это судьба тех, кто был отлучен от театра по расовым или политическим причинам. И что же с ними происходило? Кто остался? Кто остался работать в разрешенном нацистами культурном гетто? Кто уехал?
1: Сначала, когда видишь список уехавших, кажется, что уехали все. Уехала, как там, в Москве задержали всех человек, в Берлине уехали все люди. Кажется, что, ну вот, список этот читаешь, уехали. Уехал Брехт, уехал Пискатор, уехал суперзвезда немецкой комедии Макс Фаленберг, уехала Фрица Мазари, уехал Рейнхард, уехал Ерин, кто еще? Уехал Маркуз, уехали все Маны. Кажется, что уехали почти все. Остались из таких больших фигур Хинденит, Штраус, Фуртвенглер, Караян. Ну, Караян тогда был совсем молодой, надо сказать. Ханс Фалада и, конечно, он дедушка немецкой драматургии Герхард Гауптман. Хотя у Гауптмана были сложные отношения с режимом. Он подписал, было такое обращение немецкой интеллигенции к Гитлеру. Оно называлось «Я говорю да». «Я говорю да Гитлеру». И вот Гауптман его в 1933 году подписал. Ну, его много кто подписал, но Гауптман был среди них. А потом он постепенно стал, не то что трезветь, я бы сказала, он стал уходить во внутреннюю эмиграцию. Он писал пьесы про античность, он написал тетралогию, посвященную античности, и он в 37-м, может быть, 38-м году написал в стол пьесу, которая называлась «Затемнение» или «Затмение», которая была, в общем, абсолютно антинацистской. И она, естественно, стала известна только после его смерти, а умер он аж в 46-м году. Тем не менее, его ставили. У него были юбилеи, которые тоже праздновались широко в немецких театрах. Его звали, но он, ссылаясь на возраст, в какой-то момент перестал на них приезжать. Но, тем не менее, то, что он остался, было очень важно для пропаганды, потому что Гауптман, конечно, крупнейший немецкий драматург, старейший к тому моменту, во всех смыслах, признанный, да, с медалями Гёте и все остальное. Так что то, что он остался, был для пропаганды таким вот козырем всегда. А вот у нас Гауптман вообще-то. А то, что все остальные уехали, ну, уехали. Судьбы их сложились по-разному. Какое-то довольно большое, на самом деле, их число никогда в Германию не вернулись потом. По разным причинам. Кто-то умер просто, да, кто-то самоубился. Таких было предостаточно, к сожалению. Кто-то начал карьеру в других странах и там остался. Вайль, например, хороший пример. Он никогда в Германию не стремился возвращаться. А кто-то уехал и потом вернулся и создал новый немецкий театр, как Брехт, например.
0: Ну и Пискатор, собственно, в какой-то момент вернулся.
1: Да, Пискатор, конечно. Ну, какое-то количество их, конечно, вернулось. Среди тех, кто остался, но не мог заниматься профессией, было два пути их существования. Первый путь — это получить особое разрешение, специальное разрешение, которое выдавалось людям, обычно не евреям, но полуевреям, четвертьевреям, супругам евреев, которые имели особые заслуги перед немецкой нацией. Изначально это всякие ветераны, например, Первой мировой войны с медалями и так далее. Но и в культуре тоже такие были. Суперзвезды немецкого кино. Им выдавались так называемые особые разрешения на работу. Каждый раз это было для них ужасным унижением, потому что их могли отозвать в любой момент, их могли в любой момент лишить работы. Но, тем не менее, такая практика существовала. Второй путь — это уйти работать в специальную организацию, которая была создана еще в 1933 году. У нее менялись названия, но будем называть ее культурной организацией евреев Германии. Они занимались и организацией концертов, и кинопоказами, и театральными постановками, сделанными евреями для евреев. Возглавлял эту организацию Курт Зингер. У него была возможность в какой-то момент уехать из Германии, на что он ей не воспользовался. Точнее, он сделал еще более интересную вещь. Он уехал и вернулся. И умер в Терезинштадте. Организация существовала почти 8 лет, с 1933 по 1941 год. И они, собственно, занимались постановкой обычно еврейских пьес, да, или пьес еврейских авторов для своей же аудитории за какие-то символические деньги, на которые они жили. Таким образом, они продолжали профессиональную деятельность. То есть утром ты, не знаю, что там можно было еще делать, моешь полы где-нибудь, а вечером ты играешь главную роль в какой-нибудь еврейской пьесе. Такая интересная, сложная, страшная жизнь.
0: Но в 1941 году это все закончилось по причине того, что стали заканчиваться и исполнители, и зрители, и ну, уже подходило окончательное решение.
1: Да, да, да.
2: Die allergrößte Zukunft hat die Liebe. Zur Zeit der Gotik pries man sie schon sehr. Ich frag mich, was so mancher Dichter schriebe.

0: Vertrag. Das Auto hält sich niemals bis zur letzten Rate und nur die Liebe hält sich bis zum jüngsten Tag. Sie ist beliebt bei allen offiziellen Stellen, beim Militär sogar spielen sämtliche Kapellen.
1: Как стали закрываться все легально разрешенные формы еврейской жизни. Но ведь настал момент, уже вызванный другими причинами, когда закрылись и все государственные немецкие театры.
2: Да, это было 1 сентября, символично, 1944 года, когда Геббельс издал такой указ о запрете работы всех государственных театров, а других и не было. И все они, собственно, потихоньку стали закрываться, на самом деле, с нюансами, потому что они перестали играть концерты, но они под видом читок устраивали все равно читки разных произведений. Или утренники, так называемые, когда они просто собирались и читали стихи. Но здесь надо сразу сказать, что как только этот указ был издан, актеры, режиссеры и вообще все сотрудники театров были распределены или на военное производство, или на фронт, или, получая приглашение, был такой лист, ну, скажем, одаренных от Бога, по-русски плохо звучит, но тем не менее, да, лист одаренных от Бога, которые были освобождены от вот этой воинской повинности. Это не очень длинный список, на самом деле, остальные все работали на военном производстве. Или на фронте. И это не актерские бригады, когда, я говорю, работали на фронте. Это просто они шли и воевали на фронте. Хотя была такая история с Густавом Грюнкинсом, который сам вызвался на фронт еще до 44-го года. Мне кажется, это был 40-й год. И он сказал, что он хочет послужить Германии. Таким образом, потом он рассказывал, что спас всех своих сотрудников. Говоря, что он будет такой пропагандистской карточкой. Что вы никого у меня не возьмете, потому что вот я, вот, пожалуйста, фотографируйте меня, делайте, что хотите, вот я служу. А от моих, значит, актеров, режиссеров отстаньте. Так как он был звездой, действительно звездой, это проходило, так сработало. Он не воевал ни одного дня. Он служил в оккупированной Голландии, ездил, значит, с какой-то частью там по постам, раздавал кашу, что-то вот из этой серии, кормил людей, они были абсолютно счастливы, фотографировались с ним. И так он провел несколько, по-моему, 2,5, что ли, месяца и триумфально вернулся назад. И все были очень рады, потому что действительно никого из штатс-театра особо не забирали.
1: Немецкий театр времен нацизма — это изобилие комедий.
2: Вообще немецких комедий, если вы так сейчас вспоминаете, вы вспомните 1,5 штуки. Но у них своеобразное чувство юмора, особенно если исключить отсюда всех, ну, скажем, еврейских авторов. Ну, 1,5 штуки. И комедии там не бог весь какие ставились в Рейхе, но их становилось все больше и больше с каждым годом, и особенно все больше и больше в геометрической прогрессии с годом войны. Обусловлено это несколькими причинами. Первое — это исчезновение иностранцев из репертуара. То есть иностранцев осталось очень мало. Вот, кстати, не сказала, что они даже пытались ставить японцев. Это не очень получалось, но тем не менее японцы, как друзья, они появлялись. Иностранцы исчезли, надо было чем-то занимать, своего не хватало уже. Плюс не очень хотелось ставить старые пьесы, классику, где есть военные действия, потому что люди не хотели видеть войну, чем дальше, тем меньше. Хотели видеть ее на сцене. То есть исчезают очень многие произведения, на самом деле, в которых война так или иначе упоминается. Чем это заменять? Заменять это комедиями и всякими мелодрамами. И комедии мелодрам однодневных они наставили, ну, какое-то невероятно большое количество. Также и в опере, где оттуда начали также исчезать иностранцы и появляться оперетты, ну, что-то похожее на мюзиклы, да, такой немецкий вариант оперетты. Некоторые из них тоже были новыми, но вы о них ничего не знаете и, наверное, не узнаете. Мне кажется, еще важно, что мы пропустили с вами, что, несмотря на всю арийскую чистоту, которая там наводилась, кинозвезды были всяких совершенно разных национальностей. Да, мы говорили про Мари Курёк, которая венгерка, мы говорили про Кете фон Нать, которая тоже венгерка, Зара Леандер, которая шведка, Лида Баарова, чешка, прошу прощения, Ольга Чехова, вообще русская, да, Лилиан Харви, она англичанка, ну и так далее и тому подобное. Среди женщин там еще очень надо долго искать, чтобы найти

0: Есть ли у нас возможность как-то оценить, понять, есть ли такого рода документы? А зрители замечали вот это исчезновение? Они как-то реагировали? Исчезновение тех или иных актеров, замена в репертуаре, исчезновение, как вы сказали, иностранцев?
1: Мне кажется, честно говоря, что зрительский состав тоже несколько изменился. И зрители тоже уезжали. Уезжали не только актеры, но и зрители, которые их помнили. И вообще, я, наверное, назову цифры. В Германии в 1933 году было примерно 65 миллионов человек. За все время Рейха уехало из Германии всего 500 000. Вообще-то это очень небольшой процент. И поэтому, мне кажется, ну, есть такой классический вопрос. А как же люди не замечали, что у них соседи исчезают? У них ведь не только актеры исчезали, у них буквально исчезали соседи из домов. Ну, наверное, не замечали. А может, замечали, ну и что? Ну, такова жизнь. Ну, они вообще нам никогда и не нравились. Особенно вот эта Фрица Массари, что это вообще такое за цыганка, и хорошо, что она исчезла, и там вот теперь наша девочка с белыми волосами. Такое ведь тоже было. И потом нацизм вообще очень полон таких парадоксов. Как, знаете, этот советский анекдот, что, значит, надо быть таким же арийцем, таким же подтянутым, как Геринг, таким же высоким, как Геббельс, вот это все. Но ведь они на сцене, актеры, пытались создать арийскую внешность. Густав Грюнгенс, роковой брюнет, играл Гамлета в белокудренном парике, потому что Гамлет — герой, и он герой арийского вида. И они все пытались быть арийцами внешне. Это тоже такая часть незаметной пропаганды, незаметного давления. Тем не менее, они понимали, что если они выйдут вот, с какими-то признаками национальности своей, то это может быть воспринято неправильно. Это такая внутренняя самоцензура. К сожалению, у нас очень мало документов зрительских по разным причинам того времени. У нас вообще очень мало документов, потому что Министерство пропаганды сгорело ближе к концу войны.
0: Ну и поскольку все-таки несколько раз уже прозвучало слово «пропаганда», давайте двигаться к финалу. И тот мой вопрос, который вы сказали, что мы сдвинем на самое окончание разговора. Можно ли в лоб сказать, что театр служил идеологическим инструментом, или эта картина гораздо сложнее?
1: Сложнее, но я бы сказала... Знаете, когда я писала диссертацию, я бы сказала, нет, они все были неплохие люди, и они старались там что-то сделать. А сейчас я скажу, да, вообще-то да, были они идеологическим инструментом. И как они пытались это скрыть, и как они пытались потом говорить, а вообще-то мы спасали людей, а вообще-то мы вот... Вон какие спектакли ставили. Вот вы не заметили, а там вот была критика. Ричарда Третьего поставили один раз за 12 лет, за 11 лет. И все, потом этим Ричардом Третьим прикрывали массу всего. Нет, был. Я считаю, что был. Потому что так или иначе, они играли в эту игру. Они ставили то, что им говорили. Или не ставили то, чего им не говорили. Они с легкостью отказывались от очень многих имен и от очень многих обладателей этих имен, что гораздо страшнее. Ладно, вычеркни с афишей, ничего, никто от этого не умрет, но просто смотри, как их отправляют в концлагеря, это немножко другое. И я понимаю, что, наверное, не надо каждому, кто там работал, как говорил Томас Манн, он в 45-м году опубликовал тоже открытое такое обращение к немцам, которые оставались в Германии во время нацизма, где очень был жесток и назвал это украшать преступление. Работать в театре при Гитлере — это значит украшать преступление. И раньше я бы, наверное, сказала, ну, Томас Манн, тебе легко говорить, у тебя было 7 машин, 8 домов в Америке, конечно, уж ты мог уехать, а они не могли. Но, наверное, могли. Наверное, могли. То есть каждый из них сделал свой выбор. Наверное, он мог сделать другой выбор. Я никого не хочу обвинять и не хочу призывать к какому-то героизму. Ну, то есть пойти в открытую против гитлеровского режима — это значит проявить героизм, на мой взгляд. Но ведь не обязательно делать выбор между пойти в открытую или служить режиму. Тут есть очень много других выборов, которые тоже можно сделать. При этом я считаю, что все равно Густав Грюнгенс — выдающийся актер. Ну, все равно, выдающийся актер. И я не знаю, что у него с совестью. Я считаю, что роман Клауса Манна «Мефисто» — ужасный роман, потому что плоский, потому что Клаус Манн не знал, что происходит с Грюнгенсом, что он делает. Потому что Густав Грюнгенс, мы скажем это все-таки, что его сексуальная ориентация была под запретом в Третьем Рейхе, и он был вынужден жениться на женщине на Мариан Хоппе, которая вынуждена была выйти за него замуж, чтобы их обоих не отправили в концлагерь, например. Всегда очень сложно. Ну, то есть каждый делает свой выбор. Я не скажу, что вот они все, кто работал тогда в театре, все служили режиму. Но в целом, конечно, каждый по-своему служил режиму. А кто-то проникал туда, чтобы где-то подкольнуть режим, как Юрген Феллинг. Я не считаю, что он был таким ярым антинацистом, но он мог себе позволить иногда какую-нибудь вот такую штучку. Потому что, видимо, или совесть заедала, или просто эта часть его характера была. А Ханс Хильперт, который просил благословения Рейнхарда, он его просил на что? На то, чтобы ставить пьесы про немецкое крестьянство? Я не уверена в этом, что Рейнхард бы его благословил на это. И так далее. Ну, то есть, мне кажется, это суперсложный вопрос. Ну, Гитлер любил, например, фильм, мне кажется, он уже говорил про это, «Белоснежка и семь гномов». Ну, а кто его не любит? Ну что, мы теперь будем всех, кто любит этот фильм, называть нацистами? Тоже нет. Ну, то есть, они все, это все очень сложно. Но я считаю, что да, был. Я считаю, что был. Был инструментом идеологической обслуги. Украшал ли он преступление? Ну, я тоже не могу так сказать, потому что, когда началась война, люди начали искать, обычные немцы, не ярые приверженцы нацизма, хоть какое-то место, где они могли укрыться от реальности. Это ведь тоже очень важно, давать людям это место. Давать место, где они могут почувствовать себя в безопасности, где никто их не разбомбит, хотя разбомбить на самом деле, потому что театры бомбили еще как. И была такая чудная история, когда один из актеров, актеры дежурили в театрах во время спектаклей, которые не были заняты в этих спектаклях, потому что бомбы падали, их надо было тушить. И была чудная история, когда актер потушил бомбу, ему вручили за это, хотели вручить за это железный крест, а он отказался, потому что он сказал, что он не служит этому государству, он служит этому театру. И он спас театр не для того, чтобы спасти Германию, а для того, чтобы спасти людей, которые находятся внутри театра. И его чуть в концлагерь за это не отправили, между прочим. Поэтому все сложно. Есть такие актеры, а есть, например, член нацистской партии Лотар Мюллер, который прекрасно работал уж напрямую обслугу. Поставил в Вене в 38 году венецианского купца так, что это прям даже страшно произносить вслух.
0: И раз уж мы говорим об этом, то нельзя не сказать, пусть совсем коротко, о том, что происходило с теми людьми, кто работал в немецком театре после окончания войны.
1: Многие из этих людей, которые были успешны при нацизме, прошли процедуры денацификации в разных зонах с разной степенью успеха, но в целом 99% из них остались в профессии. И продолжали работать и через какое-то время возглавлять театры тоже. Например, Густав Грюнгенс возглавлял потом другой театр. Да, не в Берлине, но Берлин и не был уже столицей, ну, не был столицей западных зон. Так что абсолютное большинство из них, за редчайшим исключением, продолжали работать. Ну, кроме таких уж совсем ярых членов НСДАП, да, они продолжали свою жизнь и служили совершенно другим режимом, ставили другие спектакли, другие пьесы, иногда те же самые, что страшно, пьесы. Так что это все заканчивается не тем, что «а потом вернулся Брехт, и всех уволили». Нет, нет, нет. Он вернулся, конечно, он привез с собой кучу иммигрантов, целую компашку, но он работал рядом с теми людьми, которые работали раньше, например, со своим одноклассником Каспаром Нейром, который не уехал, а работал все 11 лет при нацизме. Одноклассник, прекрасный друг, много с ним работал до этого, много работал при нацизме, очень много. Продолжал работать потом.
0: С вами был подкаст «Закати сцену». Мои гости сегодня была Зоя Бороздинова. До встречи через 2 недели.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо. Ведь да, можно... А, ладно, пофиг.
2: Ну что?
1: Да сюда.
2: Ну давай, ну...
1: Да пофиг. Привет, это подкаст «Радио Монеточка», и я его ведущая Лиза Монеточка, и он его ведущий...
3: Витя Исаев!
4: Витя Исаев, да.
2: Витя Исаев.
1: А еще с нами студия «Либо-либо». Мне очень нравится записывать с тобой подкаст. Mm-hmm. Я считаю, что это такая вообще форма семейной психотерапии, потому что вы живете вместе...
2: Вообще-то это я говорил тебе.
1: А вот и первое вранье. Итак, мы перешли к теме нашего выпуска. Как и почему я вру? Ну, в общем, я частенько, как ты понял, приписываю себе истории других людей. Наверное, это единственное вранье, от которого мне пока сложно избавиться. Особенно я обожаю приходить в чужую новую компанию. И, ну, даже не то, что история. Это уж было бы слишком нагло. Ну, знаешь, какие-то шуточки.
2: Детали.
1: Или, знаешь, так... А вот я замечала, что ты. Да это не ты замечала, это твой друг замечал, и ты вообще в жизни до этого не думала. И иногда меня это начинает пугать, и мне кажется, что все мое сознание состоит из кирпичиков мыслей других людей. Ты часто врешь, Вить?
2: Нет. Возможно, я иногда переоцениваю свои возможности, то есть если это можно назвать враньем, и говорю, что я там могу что-то сделать, но на самом деле в итоге это все теряется где-то, и я ничего из этого не делаю. Но для себя я как бы не называю это враньем, потому что в моменте я думаю, что это правда, как бы, что у меня все получится.
1: У тебя все получится.
2: Ой, так здорово, когда жена тебя поддерживает.
1: Ну, я, если честно, тоже последнее время особо не вру, просто потому что мне это надоело. Я помню, в подростковом возрасте у меня была какая-то странная любовь постоянно что-то приукрашивать.
2: Подростковый, это до какого примерно?
1: Ну, лет до 18. Вить, ну только, пожалуйста, ты сегодня...
2: Нет, не буду.
1: Ты сегодня на меня не дави, потому что Витя знает много моих секретов, где я соврала. И потом ты же живешь с этим. Вот это самое неприятное. И Витя, я призналась, по-моему, во всех своих таких секретиках, где я решила просто, ну, приукрасить как-то.
2: Ну, скажем, ты сказала, что я призналась тебе во всех секретах. Но до того, как ты призналась мне в последнем, ты тоже, в принципе, говорил, что у меня больше не осталось секретов.
1: Но ты знаешь, я просто подзабываю, может, что-то. Это же какая-то фигня. Я никогда не врала на серьезную тему. Про финансовые вещи, про свои реальные чувства, про что-то, что могло бы принести мне выгоду. Я врала в подростковом возрасте очень много по какой-то фигне, по какой-то мелочи, знаешь. Ну, например, я иногда зачем-то приукрашивала свои какие-то пищевые привычки. Я могла сказать о том, что я не ем лактозу, не ем глютен, не ем мясо или что-то еще, просто для того, чтобы показаться в компании интересной. Но потом неловко, потому что ты это перерастаешь. Сейчас мне вообще нафиг не надо никому врать. Я знаю, что у меня и так интересная жизнь. А если и нет, то и, ну, ничего страшного в этом нет. И люди любят меня не за какие-то безумные истории. И мне нет смысла ничего выдумывать. Но то вранье-то, оно ведь навсегда со мной. И ты не скажешь человеку: кстати, помнишь, я рассказывала тебе, что победила в русском медвежонке 2008.
2: В русской рулетке.
1: Что выиграла в лотерее в 2008 году. Так вот, это неправда. Но это, типа, был бы странный диалог.
2: Ну, возможно, такие моменты как раз делают тебя более честным человеком в будущем. Как бы не очень страшно соврать насчет того, что ты победила в русском медвежонке, скажем так.
1: Но ведь согласись с тем, что это фигня, ну типа это было не обязательно выдумывать, это типа бред, который нафиг никому не нужен.
2: Я не буду так оценивать свою жену на глазах у всех.
1: Ну согласись, что это ну никакое не серьезное вранье.
2: Я когда сегодня анализировал для себя, что я считаю враньем вообще, пытался вспомнить, когда я врал, например. И мне очень сложно стало провести вот эту параллель. Потому что наверняка я когда-нибудь говорил тоже, что я сейчас занимаюсь спортом активно по 3 раза в день. Вот мне интересно, считается ли это враньем? Потому что мне кажется, что это как будто граничит с...
1: Безумием.
2: Хвастовством больше, понимаешь?
1: Ну да, все мое вранье было только ради хвастовства. Что, у нас первый звонок, Вить?
2: Хорошо.
5: Меня зовут Настя, мне 12 лет, я живу в городе Рузаевка. Я хочу ответить на вопрос, о чем и почему вы когда-то соврали. Это было совсем недавно, за несколько дней до моего дня рождения. Я познакомилась с девочкой, ей было 14 лет. мне было 11 лет. Я подумала, что она не захочет со мной общаться из-за того, что мой возраст достаточно маленький. Поэтому я решила соврать и сказала, что мне 12. И мне было очень плохо, даже стыдно из-за того, что я соврала. Поэтому накануне своего 12-летия я решила признаться ей. Она меня поняла, и мы до сих пор с ней общаемся. Спасибо Ане за это. Не люблю врать и никому не советую.
1: Привет!
3: Здравствуйте.
1: Как у тебя дела и как настроение?
3: Хорошо, немного волнуюсь.
1: Мы тоже немножко волнуемся, потому что мы же тоже сегодня должны будем рассказывать про свои истории вранья. И это супер, супер волнительно. И когда я вспоминаю их, я словно превращаюсь в ту девочку, которая придумывала эту странную ложь. И возвращаюсь вот в то состояние подростка, который очень смущен и очень хочет вообще привлечь к себе внимание хоть как-то, хоть каким-то способом.
3: Мне кажется, я много врала, но в очень маленьком возрасте. Не знаю, что мной двигало, но мне хотелось как-то показаться крутой, что ли. А потом я понимаю, что это совсем не круто, и зачем я это делала. И вот тем людям, которым я врала в более раннем возрасте, я призналась, что это было неправдой.
2: Какая воля духа.
3: Ну, просто когда я вру, мне становится плохо, и что-то тянет признаться.
1: А как ты думаешь, если бы ты сказала, что тебе 11, то она бы продолжила общаться? И продолжила ли она с тобой общаться, когда узнала, что ты младше?
3: Я думаю, что если бы я сказала, что мне 11, то она бы со мной общалась, потому что, вот как я сейчас понимаю, что неважно, там, сколько человеку лет, главное, что тебе с ним комфортно и хорошо. А когда я ей призналась, она сказала, что, ну, все поняла, и мы с ней продолжили общаться. Сказала спасибо, что я призналась.
2: Слушай, какая ты молодец вообще. Такие фундаментальные для себя истины ты открыла. У меня есть, если ты позволишь, история просто очень похожая. Когда мне было 15 лет, у нас была группа, рап-группа, и мы искали басиста. И мы написали там в объявлении, ищем басиста в группу, возраст 15-16 лет. Пришел чувак, мне 14,5 лет, он сказал. Ему было там, на самом деле, что-то там около 14, но он специально сказал, что ему 14,5 лет. Нам очень понравилось, как, ну, как бы он играет, вообще он очень подходил нам. Ну, мы ему долго вспоминали просто, что зачем он нам врал по этому поводу. Скажи, пожалуйста, а тебе стало легче, когда ты призналась?
3: Конечно. Я перестала думать, что она думает, что мне там 12, а сейчас мне 11. И стало легче.
1: Слушай, подскажи, пожалуйста, научи меня, поделись опытом. Как на это все-таки решиться? Это же так некомфортно, это так стыдно. Ой.
3: Наверное, у меня была просто мысль каждый день, то, что она думает так, а это не так. И это как-то очень плохо, и поэтому со всеми силами надо собраться и написать или сказать это прямо.
1: И просто берешь, зажмуриваешь глаза, зажимаешь нос и делаешь. Ну ладно, нос не обязательно зажимать. Зажмурилась и сделала, да? У тебя такой метод.
3: Да.
1: А ты знаешь, я еще сразу вспомнила, что вот про те случаи, которые я здесь так завуалированно рассказываю, мне стало очень легко и спокойно, когда я призналась Вите. И знаешь, мне стало спокойно не от того, что теперь какая-то там тайна, а просто из-за того, что мне казалось, что если он, не дай бог, узнает то, что я вот такой человек, который вот так вот что-то сказал неправду, то он точно как минимум изменит обо мне мнение, а как максимум обидится на меня или уйдет, или потеряет ко мне доверие, и мне придется его заново заслуживать. Но это оказалось вообще не так, и мы просто посмеялись.
2: Кто тебе сказал?
1: Ты сказал.
2: Все верно.
1: И мы просто над этим немножко посмеялись. Или немножко посмеялись. И теперь еще иногда просто кринжуем с этого. Он меня просто так, знаешь, чуть-чуть стыдит иногда. Но не стыдит, просто вспоминает
2: ну,
1: ее.
2: Ну, ты уж опять что? Это неправда. Не переживай.
1: Хорошо.
2: Лиза вся уже как на иголках.
1: Очень болезненный для меня выпуск. Мне кажется, я сейчас вспотею просто 5 раз.
2: В общем, спасибо, что позвонила нам. Я надеюсь, что подобная принципиальность как минимум будет тебе помогать дальше.
1: Респект тебе! До новых встреч тогда!
2: Дорогая жена, Ты когда-нибудь врала другому человеку, чтобы казаться круче?
1: Да, я только для этого и врала.
2: Кому ты врала?
1: Да всем подряд, Вить, и тебе даже. Ой, как мне стыдно. Ну, короче, я просто всем, нафиг, абсолютно всем сказала, что я виделась с одним чуваком из интернета, которым я вообще никогда не виделась. Мы с ним просто переписывались. И я просто всем сказала, ну, да, а вы общались?
4: Ну, да, общались.
1: А вы что, виделись прям?
4: Ну, да, выходит, что так, виделись.
1: И это все закручивается, и ты уже, знаешь, через секунду пожалела, но уже поздно. И я считаю, что нам нужно нормализовать вот эту тему, когда ты говоришь, ой, господи, да не знаю, зачем я это сказала, это вообще неправда.
2: Угу. Стоит ли требовать, вот обычно, что извинись за вранье, извинись. И ты такая, ну да, извините, мне не 13 лет, а 12.
1: Вранье – это признак неуверенности и отсутствия самоконтроля. Собственно, поэтому... Очень часто врут дети, чем они младше, но когда они уже умеют говорить, они...
2: Тем старше.
1: Ты будешь это видеть. Нина будет врать вообще по какой-то фигне. Она будет жевать, у нее будет вот так вот весь рот в шоколаде, и она будет говорить, что она вообще не знает, куда делать шоколадку, что это вообще кнопочка съела, что это папа съел, и у нее будут стекать эти шоколадные слюни на пол, понимаешь? Ну, просто потому, что у нее еще нет самоконтроля, и глупо ее за это винить.
2: Понимаю.
1: Поэтому мне эти извинения нафиг ни от кого не нужны. И я надеюсь, что людям от меня тоже не нужны. Ну, я так говорю, знаешь, как будто я прям вообще худшая врушка на свете. На самом деле нет, ничего катастрофического.
2: Катастрофическое.
1: Не то, что у меня, знаете, какая-то выдуманная с нуля личность, но просто я очень тревожная, и я из-за этого очень переживаю, и это меня мучает. И может действительно иметь смысл когда-то признаться.
2: Ну, вранье, конечно, для меня тоже интересная тема. Я просто не запомнил тех случаев, когда я приукрашал какие-то истории.
1: Ну, хотя бы в подростковом возрасте,
2: ну, вот
1: в детском.
2: Ну, вот я просто не помню, если честно. Маме я все рассказывал.
1: А братику?
2: С братом я особо не говорил в подростковом возрасте.
1: А сестренке?
2: Хочешь, спросим у моей сестры?
1: Давай.
2: Давай. Алло, сестрица Аленушка.
6: Привет.
2: Привет. Слушай, мы тут с Лизой записываем сейчас подкаст, и тема у нас про вранье. И я хотел спросить, помнишь ли ты какие-нибудь случаи, когда я врал маме, может быть, там, или тебе, или еще кому-нибудь?
6: Сейчас пытаюсь.
2: Вот я так же сижу, это... понимаешь? Я им пытаюсь сказать, что не было таких случаев.
6: Не было, мне кажется, ты это там, ну вообще там конфету съел, например, не ел, там сказал все. У тебя уши сразу красные становились. И это. У тебя, как мама сказала,
2: вот.
6: Твое вранье можно определить, у тебя уши краснее.
2: Да, да, да, да, да.
1: Спасибо за совет.
6: Я вообще в детстве не врал.
2: Спасибо, Лен, все, это. Да. Давай, пока.
6: Ладно, давай, пока.
2: Реально, это началось с того, что я когда маленький был совсем до первого класса, у меня реально краснели уши, типа жестко, просто они красные становились. Стоило мне сказать, что да нет, я ничего не брал. И все просто. У меня становились краснющие уши. И мне сказали, у тебя уши краснеют, типа. Понимаешь, мы знаем, что ты врешь. И это мне просто добавляло столько стыда, что я просто еще в детстве перестал вообще врать. Ты вообще просто старался, ну, как бы сразу говорить, что типа, ну да, я взял, как бы да, я там, я, извините, я там вот это вот сделал.
1: Очень интересно.
2: Вот интересно, будет ли у Нины подобное? Я бы хотел.
1: На этих огромных растопыренных ушах.
2: У меня были такие же гигантские красные уши, понимаешь?
1: Да, кстати, кто не знал, у Нины такие смешные, крутые эльфийские уши, Витю. Сейчас у него они уже прижались, но в детстве у него тоже были абсолютно
2: такие. Мне кажется, может, от наушников прижались, на самом деле, потому что я с 14 лет вот сижу вот так вот.
7: Всем привет, меня зовут Марья, мне 14 лет, я из города Санкт-Петербург, и я бы хотела поделиться одной неприятной, неловкой ситуацией, которая произошла со мной в 8-летнем возрасте. На тот момент я очень сильно увлекалась соцсетями, именно ТикТоком, и я создала аккаунт для своей плюшевой обезьяны, которую звали Геннадий Владимирович, я, по-моему, его так назвала. И я снимала туда короткие ролики под популярные звуки, и мне написала девочка моего возраста, сказав, что ей очень нравится мое творчество, что очень странно, потому что обезьяна

0: Привет!
1: Слушай, обычно наоборот. В интернете 48-летние дяденьки притворяются 8-летними девочками, но ты решила поступить иначе.
0: Я переиграла систему.
2: Я даже не знаю, с чего начать. Это удивительная история.
1: Больше всего меня в этой истории смешит и удивляет, насколько же юные малюсенькие детишки могут себе накрутить чего-то, чего вообще не бывает. И у меня тоже были такие истории, когда, знаешь, допустим, взрослые в детстве что-то не договорили, ну просто забыли там или еще что-то. Например, кем работает папин друг? Да я что-то не знаю, Лиса, отстань. И ты думаешь, а почему они от меня это скрыли? У тебя какие-то там свои начинаются конспирологические теории, просто какой-то бред сумасшедшего. И потом, у меня такое недавно просто было, и я спросила у своей мамы, ну, знаешь, как что-то само собой подразумевающееся. И оказалось, что ничего там вообще такого не было, и у меня в голове просто выросла какая-то драма из ничего.
2: Это хорошо, что драма.
1: Слушай, а сейчас ты продолжаешь скрываться в интернете под выдуманной личностью?
0: Нет, на самом деле. Я стараюсь показывать свое истинное я, а Геннадий Владимирович пылится в шкафу.
1: Но мне кажется, что для 8-летнего ребенка вполне себе так нормально врать в интернете в целях своей безопасности. Мы сегодня еще ни разу почему-то не коснулись темы, что вранье и ложь бывает вообще-то во благо. И мне кажется, что не разглашать информацию о себе в интернете, когда ты очень маленький, это как раз тот случай.
2: Ну, честно говоря, я просто еще всю дорогу думаю о том, что ты себе представила, что 48 лет твоей обезьянки. Это тоже такое странное вранье, которое не преследует никакой цели.
1: Никакой выгоды тебе
2: Никакой выгоды не дает. То есть мне кажется, что в этом смысле очень сложно даже сказать, что это вранье, тем более если ты снимала ТикТоки и относилась к этому как к творчеству какому-то, и ты была погружена в этот мир, который ты создала. И мне кажется, что это чуть даже более сложный какой-то моральный момент, чтобы назвать это враньем.
1: Ну, слушай, тогда мы можем назвать вообще любой творческий образ, любое творчество,
2: вранье, написание
1: песен враньем, потому что я очень редко пишу, знаешь, максимально искренне. Я не люблю писать о себе конкретно. Я могу уцепиться за какое-нибудь свое ощущение, чувство, но мне все равно интереснее создать выдуманный, уникальный мир, потому что реальный вообще-то, ну, так себе, да? И пусть хотя бы в песне он будет у меня классным, интересным, пусть и не всегда до конца правдоподобным. Какие у тебя сейчас вызывают чувства? Тот случай! Ты смеешься, умиляешься или все еще чувствуешь какую-то грустинку от этого?
0: Нет, на самом деле я скорее умиляюсь от этого случая, потому что я настолько искренне волновалась за эту девочку, даже не зная толком ее имени, потому что боялась, что она сейчас где-то расстроилась, что ей написал какой-то взрослый дядя. Она правда хотела подружиться с моей плюшевой обезьяной. Возможно, ей правда понравилось, как он лежал под Даню Милохина. Но это скорее сейчас теплое воспоминание из детства, когда я только начинала постигать интернет.
1: Ну а сейчас? Сейчас-то бывает, что где-нибудь ай, да и раз, и да и приукрасишь.
0: Ну, не знаю даже. Возможно, даже эта история приукрашена, потому что...
2: Вы никогда этого не узнаете.
0: Да. И не узнаете, сколько лет этой обезьяне.
1: Мы запутались в паутине собственной лжи уже на нашем подкасте.
0: Нет, история правдивая.
2: История правдивая. Хорошо. Тебя зовут, правда?
0: Да, меня зовут Марья, это правда. И мне 14 лет, и я правда живу в городе Санкт-Петербург.
2: Хорошо.
0: Это чистая правда.
1: Спасибо большое. Спасибо тебе
2: спасибо
1: за твою историю.
2: Спасибо за эту чудесную историю.
0: До свидания.
2: Лиз, я бы хотел тебя спросить.
1: Давай, мне просто тошнит.
2: Тебе, может, что-то нужно?
1: Да.
2: Что?
1: Бутерброд с колбасой.
2: Ну, конечно, сейчас. А ты пока ответь на вопрос. Какой процент себя настоящий ты показываешь слушателям?
1: Хорошо.
2: Время.
1: 4 ломтика колбасы и черный кусочек хлеба. Ну, сейчас уже, наверное, под 90. То есть я просто не снимаю и не выхожу на связь со слушателями, когда я в каком-то супер подавленном, апатичном состоянии, когда мне плохо. Все остальные состояния, эмоции вполне себе искренне. И это тоже было моим осознанным решением, потому что я поняла, что, во-первых, у меня нет ресурса вести соцсети в каком-то придуманном образе, в каком-то красивеньком мирочке. Я и так не осьминог, я и так не могу управиться с таким количеством социальных сетей и таких вообще форматов взаимодействия.

0: если сюда фотки выкладываешь, сюда видео, сюда посты надо писать. И я поняла, что если это еще все будет с какой-то вот этой надстройкой, что мне нужно будет еще входить в образ, тратить время на то, чтобы себя с какой-то только определенной стороны показывать, то тогда вообще не будет ничего. Я очень быстро выгорю. И я приняла решение быть максимально настоящей, естественной, использовать как можно меньше монтажа, как можно меньше приукрашивать реальность вокруг себя, делиться своим бытом. И ты знаешь, ведь что случилось? У меня, наверное, за там, 2-3 месяца с 400 тысяч в ТикТоке выросло до почти что 2 миллионов. Это действительно случилось очень быстро, моментально, в тот момент, когда я сменила свое поведение и перестала снимать какие-то тренды, что-то еще, а просто начала показывать, вот реально, делаю бутерброд, пью сок, разбираю посудомойку, сегодня я пылесошу, сегодня я покажу вам, чем я кормила своего ребенка. Я, кстати, очень переживала долго за то, что раньше у меня был в интернете, ну, как сказать образ, я просто была вот этим человеком, юной, смешливой интернет-девчонкой, которая любит мемы и загружает у себя 10 тысяч сохраненных картинок.
1: Я помню.
0: Ну да, а потом, когда я стала мамой, я немножко переживала, ведь это какой-то совсем новый вектор, и я реально поменялась. И я, конечно, надеюсь, что я все еще веселая, но я точно не такая легкомысленная. Я точно в 100 раз более уставшая каждую секунду своей жизни. Скажем так, в свой самый лучший момент я сейчас менее энергична, чем в самый худший момент, когда мне было 20 лет. Вот правда. И я чувствую, что я и внешне меняюсь, и стиль меняется.
1: Всегда в лучшую сторону.
0: Спасибо большое. Настоящий хороший муж ты.
2: Привет, Лиза. Меня зовут Милана, мне 13 лет, и я проживаю в стране Сербия, в городе Нови Сад. Я иногда вру родителям. Вот последний раз, когда я им врала, это была ситуация. Я в школе задали много домашки, а здесь очень сложно учиться, по сообщению, что на другом языке. Я здесь живу всего 5 месяцев. Вот я сказала, что никакой домашки нет, потому что сейчас у меня все друзья только в скейт-парке, потому что я занимаюсь роликами. И, в общем-то, я поехала туда. Я считаю, что папа неправильно поступил. Ну, в общем, он залез в мою сумку и порыскался в вещах. Я на самом деле жалею, да, что такое было. Но, блин, мне кажется, все врут.
1: Привет!
2: Привет!
0: Ой, как человек, который совсем недавно был подростком, я тебя очень понимаю.
1: Это я тоже прекрасно понимаю, хотя я давно был подростком.
0: Да и честно, иногда так хочется, знаешь, и на концерте, так сказать. Знаешь, когда тебя зовут на саундчек что-то делать. Как будто бы это с возрастом никуда не проходит. И хочется сказать, блин, все, у меня болит живот. Вот вам справка, я пошла домой. Но я так не делаю. Но правда, иногда хочется. Но как родитель, я еще и твоего папу прекрасно понимаю, потому что они реально несут ответственность за своих детей, и они должны иногда применять какую-то свою власть просто для того, чтобы их дети, ну, так скажем, вообще выжили как-то в этом мире.
1: Ты вообще как себя чувствуешь по поводу того, что ты применила такой способ, скажем, чтобы отмазаться?
2: Сначала все было нормально, нормально я себя чувствовала, но сейчас стыдно за, на самом деле.
1: В какой момент тебе стало стыдно?
2: В тот момент, когда папа сказал, я вообще-то все знаю, потому что все это время я ему врала, я очень сильно врала. У меня бывает, что я вру, начинаю улыбаться, еще что-то, а тут я целый день проходила, утверждая ему, что все, нет, никакой домашки нету, что хоть, ты ничего не задавали. А с тех пор он мне не очень доверяет теперь с этой домашкой.
0: А как ты думаешь, были ли у тебя какие-то легальные, другие способы отпроситься у него без этой домашки в парк? Или кроме вранья ничего бы? Ну, потому что, ну, бывает такое. Знаешь, знаете, что меня вообще всегда смущает? Что взрослые люди, они могут взять перерыв, они могут взять себе выходной, они могут выбрать, когда у них отпуск, потому что они чувствуют, что силы на исходе, и сегодня я звоню и беру отпуск. Совершенно легально. Я имею право на работе взять перерыв. И они сами выбирают. А подростки этого права лишены. Вот у них как должно быть летом все. И мне кажется, что такая возможность как будто бы должна быть.
1: Да. Взрослые часто говорят детям своим, что ой, столько у тебя еще будет этих дней солнечных, когда ты там будешь ходить. Но на самом деле их и потом не случается. Этих ситуаций не, они не повторяются. Например, ты на следующий год бросаешь кататься на роликах. Кто-то из твоих друзей уезжает. Ты с ними больше не дружишь. Происходит реально куча всяких вещей. А вот этот вот солнечный день, когда...
0: Когда
1: все
0: тебе 14 лет.
1: Когда все идеально сложилось. У тебя такое хорошее настроение. Их бывает немного. И я считаю, конечно, что детям нужно давать возможность воспользоваться.
0: Ну, так же ответственно. Как бы не каждый день, в любую секунду, но ребенок должен знать, что раз там в 2, в 3, в 4 месяца у него есть возможность взять себе выходной. У нас было так в семье, потому что у меня была очень большая нагрузка. Музыкальная школа, танцы, плюс обычная школа была такая продвинутая, там было много каких-то дополнительных занятий. И я очень уставала, и я начала часто болеть. Потому что болезнь – это универсальный способ для любого ребенка не пойти в школу. И мне почти не приходилось выдумывать это. Просто организм так подстроился. И ты знаешь, во взрослом возрасте мне пришлось какое-то время тоже поработать над этим, потому что когда мне предстояло какое-то важное, ответственное событие, которое меня очень волнует, раз и температура. И это стало реальной проблемой. И в детстве мы с мамой решали это так, что у меня было часто, раз в месяц. Мне кажется, можно пореже. Но раз в какое-то время я могла сказать: мама, завтра я беру себе выходной. Все. Я все пересдам потом, все доздам, всю домашку. И она как бы дальше уже сама либо звонила учителю, либо отставляла какую-то записку. И мне кажется, чтобы у вас с папой больше таких ситуаций не было, моя рекомендация – поговорить с ним, и, может быть, он пойдет на то, чтобы вместе придумать какой-то легальный способ для таких ситуаций, когда вот сейчас сил на домашку вообще нет.
1: Я думаю, что ты, если честно, за свое вранье расплатилась. Ну, как бы, я считаю, что, конечно, не тем, что отец, возможно, тебя поругал или еще что-то, но, как ты сказала, что уровень доверия его снизился, это действительно в данной ситуации, скорее всего, как бы следствие именно того, что ты сказала неправду. Также я, конечно, не защищаю никогда какой-то вербальный абьюз там или еще что-то, но я не имею в виду, что твой отец этим занимается, но просто обобщаю, скажем так. У родителей, конечно, никогда нет обычно цели унизить там своих детей или поругать. Они это делают чаще всего из-за того, что переживают за них. Я понимаю, что это не идеальное, конечно, проявление чувства. Если ты переживаешь полезть в рюкзак своей дочери и вытащить при ней это, что-то сделать такое, но...
0: Природа именно такова. Но также прошу заметить, я вообще не знаю ни одной семьи с подростком, где нет никаких конфликтов. Вот у меня есть друзья, которые прекрасно подходят к воспитанию, и они все там ходят к психологу, и включая детей, и они так заботятся, и стараются, и подбирают самую лучшую школу, и все равно конфликты есть. Так что не расстраивайся, пожалуйста. Такое происходит со всеми. Мы все иногда почему-то решаем соврать. Здорово, что у тебя это все вызывает такие сложные чувства, что ты готова этим вообще делиться с миром. Это очень классно, ценно, и мы тебя за это очень благодарим.
1: Спасибо.
2: Пока! Пока-пока.
1: Ну что ж, давай поделимся друг с другом впечатлениями о вранье. Поменялось ли что-то в твоем восприятии?
0: Ну, я просто еще раз расковыряла этот кринж. Ну, ты знаешь, наверное, я все-таки, когда в следующий раз тема зайдет, я признаюсь, я скажу: стоп, вечеринка! И скажу громко, за финалистов.
1: Я соврала!
0: Это неправда. Вот то, что мы много лет вот это ржем, прикалываем, это все неправда.
1: Я вспомнил Майкла Скотта сразу. Я объявляю банкротство!
0: Да!
3: I declare bankruptcy!
0: Но нужно просто немножко перебороть себя. Я постараюсь это сделать. Хочешь, я сейчас раскрою какую-нибудь ложь?
1: Ну, я думаю, это будет полезно для рейтингов.
0: Ой, я не могу! Ладно, я скажу так. Я никогда...
1: Закрой уши и говори.
0: То, что я тебе говорила, что я знакома с одним персонажем. Некоторым людям я зачем? Я не знаю, зачем. Я говорила, что я знакома лично со Святославом Свидригайловым, своим кумиром. Это не является правдой. Я никогда с ним не виделась.
1: Вот мы и узнали. 2023 год.
0: Ну, типа у меня...
1: Самое важное событие в интернете. Монеточка незнакома с фидрогетами.
0: Ну, видите, это все, конечно, со стороны смешно, но просто мы реально в кругу моих друзей, они иногда к этому возвращаются.
1: И я такая, переписывалась?
0: А я такая, ну, да не будем это обсуждать, ладно, все. Ну, да, я переписывалась, но я зачем-то некоторым говорила, что я и в реальности с ним знакома. Но я просто в какой-то момент была безумной фанаткой его творчества, и мне так хотелось к этому творчеству приблизиться вообще хоть на миллиметрик. Ну, я просто люто фанатела по его песням. И где-то, ну, это ж слово за слово, случайно сказал, думала, все забудут. А этот человек рассказал другому, другому, и где-то за общей вечеринкой...
1: Другому, он, другому.
0: Знаешь, самое главное, ты что-то где-то сказал, а, ладно, все это забудется. Потом общий стол, дискотека. И он говорит, да, Лиза, а ведь ты виделся с Славом Цвидригайловым, да, вот, кстати, мы же тут его обсуждаем сейчас. Вот, кстати, Лиза, вон она же с ним виделась. И ты такая, ну, да, я с ним виделась. Ну, в общем... Вот.
1: Угу. Ну что ж, это был подкаст «Радио Монеточка». Я Витя Исаев.
0: А я Монеточка.
1: Не врешь?
0: Нет. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо всем деткам, которые поучаствовали сегодня в нашем подкасте. Спасибо студии «Либо-либо», с которой мы записываем наш классный подкаст. Я надеюсь, вам нравится. И вы так же, как и мы, потихонечку входите в этот режим. Привыкайте к нам. И слушайте нас постоянно на репите. Рекомендуйте всем друзьям. Пишите свои вопросы в наш чат-бот, ссылка будет в описании. Ставьте нам хорошие оценки, лайки, сердечки. Плохие оценки не ставьте.
1: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров.
0: Всем пока!
1: Пока!
4: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа» студии «Либо-либо». А я ваш землекоп, Илья Колмановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы, и мы обсуждаем все на свете.
5: Они съедают конфетку со вкусом ушной семи.
4: Мы вместе узнаем о разных животных, растениях.
5: Крысы, ну, не очень любят друг друга.
4: О вымерших существах, о том, как устроены и как работают организмы. И как мы можем в это вмешиваться, как мы можем менять их свойства или, может быть, создавать совершенно новые.
6: Десятки лап, и, наверное, у него 1000 глаз.
4: А какую бы ты хотел себе суперспособность, Сережа?
6: А у меня по-настоящему есть.
4: Слушайте подкаст «Полтора землекопа» на всех подкаст-платформах. И задавайте нам свои вопросы. Ссылка на подкаст в описании выпуска. Пока.
7: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую и причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6 тысяч видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела. Она у нас обновляется за месяц. Или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке, оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Meredith Runner ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Runner пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Runner это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Runner употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. Дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информации там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст

0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
1: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
2: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
1: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет. In all other mammals, that
0: switch doesn't happen. Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
2: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant?
1: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
2: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
1: Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще? Я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть

0: одна сильная гипотеза.
1: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детеныши гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
2: So one thing I haven't said about
1: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как коонкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода. Борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей. В череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле, от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт, но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех...
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник подплывет.

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое,
0: такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое,
0: другое. Такое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Вы видите, афиняне, как иные здесь ведут происки, как смыкают ряды, как затевают уговоры по всей площади, чтобы все у нас в городе пошло не по заведенному порядку и обычаю. И все-таки я иду к вам, с верою прежде всего в богов, а потом в законы и в вас. Ибо знаю, перед вашим лицом никакие происки не осилят законности и справедливости. Так в 330-х годах до нашей эры древнегреческий оратор Эсхин обращался к афинским гражданам. Его возмутило тогда предложение некоего депутата наградить госслужащего Демосфена орденом за заслуги перед Отечеством первой степени, тогда как Демосфен, мол, еще не опубликовал свою налоговую декларацию. Демосфен, конечно, в долгу не остался. И в ответной речи заявил, что на строительстве олимпийских объектов к Пелопоннесским играм он не только не заработал, но наоборот, еще свое в них вложил. Что всю жизнь был истинным патриотом земель отеческих, что с товарищами по работе поддерживал хорошие отношения и вообще безукоризненно выполнял служебный долг. Слово Демосфена оказалось покрылатей. Он выиграл суд, и несчастному Эсхину пришлось на первом же пароме стремительно смываться по волнам в сторону Малой Азии. Во-первых, чтобы не платить компенсацию по иску о защите деловой репутации, а во-вторых, конечно, чтобы не сносить несмываемого позора. Вот и вся история. И на том мы бы ее и оставили, если бы 300 лет спустя переводом на латынь этих речей незадачливого Эсхина и удачливого Демосфена не занялся некто Марк Тулий Цицерон. В предисловии к этому переводу, которое только и сохранилось, а сам перевод, к сожалению, нет, Цицерон писал: «Я решил перевести эти речи так, чтобы все их достоинства были воспроизведены в переводе, то есть все их мысли, как по форме, так и по содержанию и чередованию. Слова же лишь постольку, поскольку это дозволяют условия нашего языка. Предвижу хулителей моего труда, которые скажут: все же в греческом подлиннике выходит лучше. Верно, но сами-то они могут ли передать их лучше по латыни?» Меня зовут Армен Захарян, с вами вновь литературный канал «Армен и Фёдор», и мы возвращаемся в рубрику «Переводы». И сегодняшним хулителем в определении Цицерона, то есть человеком, который говорит «а в подлиннике все-таки лучше», выступит наш старый, язвительный и гениальный друг, о чьем переводе мы тоже уже успели однажды поговорить – Владимир Набоков. Набоков, как вы, возможно, помните, считал, что есть ряд русских слов, которые непереводимы на известные ему европейские языки. Слов, которые столь многогранны, что любой доступный перевод будет передавать только часть оттенков, а вот другие за время пути потеряются. В частности, Набоков особо отмечал три русских слова, известных не то что каждому носителю языка, но даже любому иностранцу, бравшему русский язык в университете. Любопытно, что слова эти, перечисленные через запятую, причудливым образом складываются в некую историю и, как мне кажется, могут претендовать на звание самого короткого рассказа о человеке, который ищет уютную чистую квартирку где-нибудь в старом жилом фонде Петербурга. Пошлость, истина, тоска. О том, почему Набоков особо отмечал каждое из этих трех слов, мы еще поговорим. А сейчас поставим намеренно наивный, но показавшийся мне любопытным прикладной вопрос. Хорошо, а что делать переводчику, когда он с этими словами сталкивается в тексте? Неужели предполагается, что совершенно в духе популярного некогда мема о нелегитимной революции переводчик, встретив такое слово, должен сказать: «Стойте, это слово непереводимо, дальше работать мы не можем». Конечно, нет. Переводчики сталкиваются с так называемыми непереводимостями ежедневно. Более того, все мы с ними сталкиваемся, потому что переводы, меж- и внутриязыковые, окружают нас повсюду. Вот нам с Федором и стало интересно проверить, а что происходит с такими словами на практике? Что переводчики из разных стран делают, когда их без всякой на то причины охватывает неодолимое беспокойство, тоска? В чем обретают они бессмертную истину? И, наконец, как они справляются с липкой и вороватой пошлост. На русском языке при помощи одного беспощадного слова, говорил Набоков, можно выразить суть широко распространенного порока, для которого три других знакомых мне европейских языка не имеют специального обозначения. Разнообразные оттенки явления, которые русские четко выражают словом «пошлость», рассыпаны в ряде английских слов и не составляют определенного целого. Действительно, воспетая Набоковым пошлость считается одним из самых непереводимых слов русского языка. По крайней мере, во все хит-парады непереводимости пошлость попадает с настолько завидной регулярностью, что, похоже, говорить о непереводимости пошлости уже само по себе стало пошлостью. Тем не менее, нас сегодня интересует прикладной аспект. Не знаю, какой русский классик приходит вам на ум, когда вы слышите слово «пошлость», а вот лично у меня оно прочно связано с одним из, пожалуй, главных ее обличителей – Антоном Павловичем Чеховым. Чеховский герой, который читает газету, ест, пьет, играет в винт, а потом вдруг в сердцах кричит «это пошло, это низко», имея в виду, должно быть, и себя, и свое окружение, и весь земной шар – это классика чеховских прозы и драматургии. Так что я решил проверить, а что происходит с этой русской пошлостью в переводах Чехова на иные наречия. Начнем мы с «Вишневого сада». Там во втором акте есть эпизод, где купец Лопахин объясняет помещице Раневской, как можно спасти имение и расплатиться с долгами. Он предлагает и землю, и собственно вишневый сад нарубить на участке максимально-минимально и отдать в аренду под дачи. А далее следует реплика. Любовь Андреевна Раневская, полностью игнорируя деловую сторону вопроса, замечает «Дачи и дачники, это так пошло, простите». Заметим в скобках, как меняется восприятие этого слова за те полвека, что отделяют пьесу Чехова от высказывания Набокова. Если Набоков в качестве примера пошлости приводит рекламу, в которой счастливая семья покупает радиоприемник или холодильник, и мать всплескивает руками, очумев от радости, дети топчутся вокруг, раскрыв рты, и даже собака тянется к новому идолу, то чеховским разоряющимся помещикам аналогичной пошлостью представляются дачи и дачники. Итак, давайте посмотрим, как с этой дачной пошлостью справились переводчики Чехова. В трех из четырех английских переводов «Вишневого сада», с которыми я ознакомился, было использовано слово «vulgar». Его на русский язык переводят, как правило, как «вульгарный». Оксфордский словарь определяет «vulgar» как нечто, не имеющее или не выказывающее хорошего вкуса, невежливое, неприятное, невоспитанное. Это определение, как мне кажется, весьма подходит и русскому прилагательному «пошлый», которое, согласно словарю, означает «заурядный, низкопробный в духовном и нравственном отношении, безвкусно грубый». «Vulgar» выглядит как отличный эквивалент «пошлому», еще и потому, что область их поражения, скажем так, совпадает. «Vulgar» в английском может быть и узор на рубашке, и человек, и шутка, так же как «пошлость» в русском. Здесь бы нам, собственно, и распустить наше жюри переводческих присяжных по домам, поздравив его с единогласным вердиктом. Если бы не робкий голос с противоположного конца стола. Так ведь это обычно бывает в кино. Позвольте, но я еще не проголосовал. Так вот, альтернативный вариант перевода пошлости в этой строчке все же нашелся. Причем в работе хорошо нам знакомых по выпуску о переводах Гоголя на английский Ричарда Пивера и Ларисы Волохонской. У них Раневская говорит так. Summer houses, summer people, forgive me, but it's all so banal. Banal, ссылаясь на тот же словарь, это нечто очень обычное и не содержащее в себе ничего интересного или важного. Собственно, именно по этой линии, по линии фронта «Vulgar Banal» развернулась переводческая битва за пошлость при «Вишневом саде». Это два ведущих варианта, которые в разных переводах Чехова активно конкурируют друг с другом. Наблюдать это можно, например, в такой строчке, где два переводчика встали на одну сторону, а два на другую. Здесь вечный студент Петя Трофимов не без доли пошлости заявляет, как же он чужд пошлости. И говорит, и к тому же я вида не подавал, я так далек от пошлости. У Пивера Волохонской I'm far from such banality. У Лоуренса Синелика почти так же I'm so removed from banality. А вот Юлиус Вест и Питер Карсон выбрали здесь vulgarity. У первого экспрессивное And if I'd ever given her grounds to believe, I'd stoop to such vulgarity. А у второго I have nothing to do with any such vulgarity. Любопытно, между прочим, что к партиям баналистов и вульгаристов, сами о том не ведая, присоединяются и переводчики на другие языки. Так, например, я заглянул в польский и испанский переводы «Вишневого сада» и нашел, что в испанском «El jardín de los cerezos» для перевода пошлости использовали слово «vulgaridad», а в тексте польского «Вишневого саду» для пошлости и пошлого везде использовали существительное «banal» и прилагательное «банальный». Впрочем, здесь стоит сделать очевидную оговорку и сказать, что испанское «vulgaridad» и английское «vulgarity» — это не совсем одно и то же, и что даже если слова в разных языках выглядят совершенно одинаково, то из этого еще не следует, что их значения совпадают. Иногда да, но иногда даже наоборот. Польские овощи не дадут соврать. Одним словом, из этих двух партий, партий банальных остроконечников и вульгарных тупоконечников, лично я примыкаю к последним. Мне кажется, что английское vulgar, которое переводчики Чехова использовали чуть чаще, лучше передает ту самую многозначность и полноту пошлости, о которых говорил Набоков. Однако жизнь пошлости в английском на этом не заканчивается. Мы часто будем сегодня видеть, как многозначные слова, слова, у которых нет одного раскрывающего все те же самые оттенки эквивалента, переводятся по-разному в разных контекстах. Принцип конкорданса, то есть перевод одного и того же слова всегда одним и тем же соответствием, в работе с такими многозначными словами соблюдать не просто не нужно, а иногда даже вредно. А отказ от него, наоборот, может породить массу интересных решений. Скажем, в «Чеховских трех сестрах», в эпизоде, где Маша Прозорова заочно ругает Наталью Ивановну, будущую жену своего брата, звучит такая реплика. Ах, как она одевается. Не то чтобы не красиво, не модно, а просто жалко. Какая-то странная, яркая, желтоватая юбка с этакой пошленькой бахромой и красная кофточка. Словом, Маше не нравится в Наталье Ивановне решительно все. И ее желтоватая юбка, и ее розовато-красная кофточка, и ее микрофон. И она подчеркивает свое пренебрежительное отношение к ней этим уменьшительно-снисходительным «пошленькая бахрома». Конечно, можно было бы и здесь не изобретать ткацкого станка и снова использовать слово «vulgar». Лоуренс Синелик так и сделал, причем обратите внимание, как мастерски он сохранил снисходительность речи Маши. Это не просто «vulgar fringe», а «vulgar little fringe» – маленькая пошлая бахрома. Ну и желтоватая юбка, которая в иных переводах превратилась просто в «yellow skirt», у него стала «yellowish skirt» – именно желтоватая, не желтая. Аналогичные приемы использовал и Питер Карсон, только бахрома у него уже не vulgar, а yellowish skirt with a kind of horrid little fringe. Желтоватая юбка с эдакой гаденькой бахромой. Пошлый Карсон переводит здесь как horrid. Ужасный, гадкий, противный. Вполне понятное ситуативное решение, но, как мне кажется, не самое лучшее. По крайней мере, вариант, который предложил Стивен Малрин, нравится мне больше. Он превратил эту бахрому в silly fringe, то есть юбка с глуповатой или простоватой бахромой. Наконец, в переводе Юлиуса Веста читаем with a wretched little fringe, с жалкой маленькой бахромой. В польском переводе этой строчки все весьма банально, в прямом смысле этого слова, не в переносном. В испанском по-прежнему вульгарно. Примеры вы видите сейчас на экране. А вот вариант поинтересней удалось обнаружить в сербском переводе «Трех сестер», выполненном Миланом Богдановичем. «С тако неким неукусным ресама», то есть «с такой безвкусненькой бахромой». Смотрите, всего одна эта строчка дает нам в шести разных переводах шесть решений. Вульгарная, противная, простоватая, жалкая, банальная, безвкусная. Но ведь это еще далеко не все возможные контексты пошлости. Давайте посмотрим, например, на то, что происходит с ней в знаменитых восклицаниях чеховских героев. Вот, например, военный доктор Чебутыкин в «Трех сестрах», доведенный обстоятельствами и рефлексией, практически до отчаяния восклицает «пошлость! Низость!». Казалось бы, прекрасный пример эпизода, где пошлость выступает без грима. Чистое абстрактное понятие, которым разочарованный чеховский герой описывает и себя, и окружающих, и весь мир. Но вновь принципиально важен, оказывается, контекст. Ведь, как писал выдающийся лингвист Роман Якобсон, чаще всего при переводе с одного языка на другой происходит не подстановка одних кодовых единиц вместо других, а замена одного целого сообщения другим. И это восклицание «пошлость», «низость», помещенное в контекст, становится сообщением, которому «vulgar» — «безвкусное», «неприятное», «невоспитанное» — уже не очень подходит. Вот посмотрите, что говорит Чебутыкин. «В голове пусто, на душе холодно. Может быть, я и не человек, а только делаю вид, что у меня руки и ноги и голова. Может быть, я и не существую вовсе, а только кажется мне, что я хожу, ем, сплю. О, если бы не существовать! Черт знает! Третьего дня разговор в клубе. Говорят, Шекспир, Вольтер... Я не читал, совсем не читал, а на лице своем показал, будто читал. И другие тоже, как я. Пошлость. Низость». Это, простите, уже не пошлость. Это какая-то тоска. И действительно, во всех четырех англоязычных переводах мы видим разные варианты, и все они пытаются передать в этом восклицании тот надрыв, то напряжение душевных сил и то разочарование, которое испытывает Чебутыкин. У Стивена Малдрина «It's contemptible, degrading». Семантически, как мне кажется, очень подходящее решение. Это недостойно, унизительно. У Лоуренса Синелика «Shabby and vulgar and vile». Смотрите, Синелик, который последовательно переводит «пошлый» как «vulgar», сохраняет его и здесь, но чувствует, что одного этого недостаточно, что это не пошленькая бахрома и что это «пошло» вмещает в себя больше, чем «vulgar» способна передать. Поэтому он пользуется добавлением и переводит «пошло» сразу двумя словами «shabby and vulgar». Американский лингвист Юджин Найда, один из теоретиков переводческой науки, называл такую трансформацию «эксплицитной передачей имплицитного смысла». Суть ее сводится к следующему – уточнить некоторое расплывчатое понятие. Таким образом, «shabby and vulgar and vile» можно перевести как «подло, гадко и гнусно». Интересное решение, но, честно говоря, я не вижу в этой замене двух лексических единиц тремя каких-то специальных выгод. Слово «vulgar» в одиночку тут все равно не справляется, и ему нужны костыли, так не лучше ли было отказаться от него совсем и оставить, например, просто «shabby and vile»? Оригинальное решение в этой строчке предложил переводчик Юлиус Вест. «Oh, how beastly, how petty». Дословно «beastly» переводится как «зверский» или «звериный», но один из вариантов, и он весьма созвучен настроению Чебутыкина, это «скотский». А «petty», в свою очередь, значит «мелочно». И, наконец, Питер Карсон перевел реплику военного доктора как «how cheap, how low», дословно «как дешево, как низко». Таким образом, в одной этой фразе мы нашли четыре разных решения для пошлости в диапазоне от скотского до дешевого. Contemptible, shabby and vulgar, beastly и cheap. На этом, впрочем, фестиваль оригинальных вариантов заканчивается, потому что испанские и польские переводы даже не столько последовательны, сколько упорны в своих решениях. Они и здесь используют уже знакомые нам vulgaridad и banal. Итого. В пяти англоязычных переводах двух чеховских пьес в разных контекстах была предложена дюжина решений для слов «пошлость» и «пошлый». Vulgar, banal, smallness of spirit, silly, wretched, kind of horrid, contemptible, shabby, beastly, cheap, coarse, evil. Что же, похоже, по части пошлости Владимир Владимирович Н. знал толк и не случайно называл ее беспощадным словом. Она действительно, как внутренности кита, проглотившего иону, вмещает даже слишком много, так что Набоков справедливо сказал, что разнообразные оттенки пошлости рассыпаны по английскому языку. Тем не менее, само слово, конечно, не становится неодолимой преградой, не заставляет переводчиков заявить «я устал, я не перевожу» и прекратить свой труд. Смотрите, сколько работающих решений из реального сектора переводческой экономики.

в большинстве языков мира. Любопытно, однако, что в одном из предложений, которые мы сейчас обсуждали, оказался пример как раз такой материальной реалии. Помните, там, где рядом с пошлостью затесалась дача? Раневская в «Вишневом саде» говорила: «Дачи и дачники – это так пошло, простите». Так вот, в этом случае нашлись переводчики, правда, всего двое, Питер Карсон в переводе на английский и сеньор Хименес в переводе на испанский, которые сохранили слово «дача», транскрибировав его. У Карсона это «dachas and summer people», а у Хименеса «siempre las dachas y los dachnik» – «вечно эти дачи и дачники». Впрочем, Хименесу сама Википедия велела так поступать, пусть даже его перевод и был выполнен задолго до ее появления. Если открыть статью про русскую «дача» на испанском языке, то в первом же абзаце обнаружится отсылка, как бы вы думали, к чему? Именно к чеховскому «Вишневому саду». Дачи стали популярны среди людей русского среднего класса в конце 19 века, что отразилось в «Вишневом саде» знаменитой пьесе Антона Чехова. Прочие же переводчики, чьи тексты мы сравнивали в этой части, предложили те или иные альтернативы дачам, а именно summer houses, summer people, летние домики и летние люди, то есть их постояльцы, cottages and vacationers, коттеджи и отдыхающие, наконец, villas and villa residents, виллы и те, кто в них обитает. Словом, как говорил Санчо Панса, бывает ведь и так, что пойдешь за одним, а найдешь совсем другое. Вот и мы шли за пошлостью, а пришли на дачу. Что, по мнению помещицы Раневской, конечно, одно и то же, но мы-то с вами знаем, что эта точка зрения еще 100 лет назад устарела, и сейчас она весьма далека от истины. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше, утверждал пушкинский Сальери, на что Моцарт, как известно, ему отвечал: «Правда-то есть, мой друг Сальери, истины нет». Об этом противоречии, не между Моцартом и Сальери, конечно, но между правдой и истиной, говорил Владимир Набоков. «Истина – одно из немногих русских слов, которое ни с чем не рифмуется», – писал он. «У него нет пары. В русском языке оно стоит одиноко, особняком от других слов, незыблемое, как скала». Более того, Набоков подчеркивал и разницу между такими понятиями, как «истина» и «правда». Когда он писал, например, о Толстом, как о художнике, который был одержим поиском истины. «Старая русская истина с ее неистовством и тяжелой поступью никогда не была приятной собеседницей. Не будничная правда, но бессмертная истина. Не просто правда, но озаряющий собой весь мир свет правды». Словом, впечатлившись впечатлением Набокова, мы решили выяснить, а отличается ли истина от правды в переводах русской классики. А так как Набоков, говоря об истине, ссылался прежде всего на Толстого, то мы и за примерами решили обратиться к его текстам. В частности, к «Войне и миру». Вот сестра князя Андрея Волконского, Марья, провожает брата на войну и вешает ему на шею образок Спасителя. При этом она говорит: «Против твоей воли он спасет и помилует тебя, и обратит тебя к себе, потому что в нем одном и истина, и успокоение». Собственно, здесь речь идет именно о той высокой, бессмертной истине, про которую писал Набоков. Посмотрим, как выдержали сияние ее света переводчики. Начнем с решения Пивера-Волохонской. Да, из-под их пера вышла масса русских классических текстов на английском языке, «Война и мир» в том числе. В нем одном «истина» и «успокоение» они перевели как «In him alone there is truth and peace». В нем одном «правда» и «спокойствие». Хотя, впрочем, не только «правда». Английское «truth», соответствующее прежде всего русскому слову «правда», весьма часто переводится на русский и как «истина». Это можно проследить, например, по поговоркам и присказкам. Скажем, «the truth will out» – «правды не утаишь», или «the moment of truth» – «момент истины». В первом случае «truth» переводится как «правда», во втором – как «истина». Но, возможно, есть все-таки в английском языке еще какое-то слово, которое помогло бы передать те метафизические отличия правды от истины, о которых говорил Набоков.

0: Давайте обратимся к другим переводам. Если вы смотрели наш выпуск о переводах Гоголя на английский, то должны помнить, как сильно стилистика перевода Пивера-Волохонской, с которой мы сейчас начали, отличалась от перевода Констанс Гарнет, сухого и поджарого, как Ноздревская борзая. Но в случае с переводом этой фразы сравнить решение Гарнет и Пивера-Волохонской можно так же, как услышать хлопок одной ладони. Вот перевод Гарнет. «In him alone is truth and peace». И в третий раз закинул он невод, но переводчица Энн Даннинган тоже решила не отставать от своих коллег. «In him alone is truth and peace». Однако, как говорили в магазине на диване нашей юности, предлагая набор уникальных терок, и это еще не все, потому что даже чита мод, еще одна супружеская пара переводчиков, внесла свой вклад в наблюдаемую тенденцию. «In him alone is truth and peace». В конце концов, мы с Федором решили перебирать переводы «Войны и мира» до тех пор, пока не найдется любой альтернативный перевод этой строчки. И несколько месяцев спустя он все-таки нашелся. Энтони Брикс написал «In him alone are truth and peace». What a refreshing twist, thank you very much. Словом, что бы там со ссылкой на авторитет Тутанхамона не утверждала старинная песня, всегда одна бывает не только правда, но и истина тоже. Более того, похоже, обе они всегда одна, потому что везде, где у Толстого истина, в английских переводах truth – правда, слэш – истина. Вот Толстой снова использует это слово в том же возвышенном значении. Это уже масон наставляет Пьера Безухова. «Никто один не может достигнуть до истины». «No one can attain to the truth by himself», предлагают Пивер и Волохонская. «Никто не достигнет истины в одиночку». Впрочем, и коллективом мы тоже не справимся, потому что во всех без исключения упомянутых выше переводах, вы видите их сейчас на экране, на месте истины всегда слово «truth». Хорошо, но раз в английском языке не находится подходящего слова для обозначения истины, то, возможно, там есть какое-то особое хитрое словцо для правды? Вот капитан Тушин, который славно командовал батареей в сражении под Шенграбеном, на упрек Багратиона, мол, мог бы взять людей из прикрытия, но не оставлять орудия, не говорить, что прикрытия не было, чтобы не подвести этим другого начальника. И Толстой пишет, что прикрытия не было, этого не сказал Тушин, хотя это была сущая правда. Вот оно самое, простите, мирское значение правды. Без трепета ладанки, без дыхания масонства. Правда, которая тем только и определяется, что она не ложь, а наоборот. И снова, почти во всех переводах мы видим truth. Plain truth, the truth, absolute truth. И только у Гарнет чуть более оригинальный вариант, а впрочем, хороший перевод не обязан быть оригинальным. Though it was the fact. Хотя это был факт. Итак, можно заключить, что эквивалентной пары «правда-истина» в английском языке, похоже, нет. По крайней мере, переводчикам, как мы видим, постоянно приходится довольствоваться одним и тем же словом в обеих ситуациях. Тем интереснее мне показалось взглянуть на те эпизоды, где у Льва Николаевича «правда» и «истина» идут рука об руку. Скажем, когда старый граф Ростов горячась восклицает «и истинная правда». Если следовать той логике, что и истина у нас truth, и правда тоже truth, то получается какое-то масло масляное – the truest truth. Но вряд ли кто-то будет рассматривать такой вариант перевода всерьез, правда? И действительно, в английских переводах эта истинная правда превращается либо в абсолютную – it's absolutely true, либо в совершенную – that is perfectly true, либо в подлинную – that's the veritable truth. Но это все в английском. А что насчет других языков? В испанском картина более-менее аналогичная. И истина, и правда заменяются словом verdad. En él está la verdad y la paz. Un individuo solo no puede alcanzar la verdad, por más que esa fuera la verdad, и так далее. А преграду с истинной правдой испанская переводчица Лидия Купер вообще преодолела очень изящно, и реплика графа Ростова, который соглашался таким образом с собеседницей, превратилась в «Me parece un consejo excelente». Я считаю, что это прекрасный совет. То же самое и в польском, только там вместо «verdad» или «truth» везде слово «правда». В нім єдиним єсть правда і укоєння, нікт сам не може осягнути правди, хоч то була щира правда. А истинную правду польский переводчик легким движением сложенных пальцев превратил в святую. Швента правда. Словом, нет истины на свете, друг Горацио, могли бы подумать мы, если бы не заглянули в хорватский перевод Златко Црнковича. И самые внимательные зрители нашего канала упомнят, что эта фамилия на наших волнах уже однажды звучала, когда мы приводили пример из хорватского перевода «Лолиты», выполненного как раз Црнковичем. Итак, в его переводе читаем. «Само у нему единуме и истина и смирение, а также нитко не може сам докучити истину». Но вот в чем штука. Там, где есть истина, правды нет. Так что хорватская истина используется везде, в том числе там, где у Толстого правда. Хотя это была сущая правда, яко это била жива истина. А истинная правда превратилась в сущую. Сушта истина. Иными словами, формально истина в хорватском, конечно, есть, но, по крайней мере, в переводах «Войны и мира» у нее нет пары. И она, как ранее «truth» или «verdad», заменяет собой и истину, и правду. Здесь стоит оговориться, что вообще во многих славянских языках в той или иной форме существуют оба слова – и истина, и правда. Но их значения могут сильно отличаться от языка к языку, и правда может означать, например, справедливость или судебную тяжбу. Вот и получается, что даже в славянских переводах Толстого мы видим отсутствие этого русского антагонизма между истиной и правдой, о котором говорил Набоков. И для передачи обеих используется какое-то одно слово. Впрочем, следует уточнить, что было бы интересно посмотреть, всегда ли это так на большей выборке. Добавить переводы на чешском, болгарском, славянском и других славянских языках и сравнить их между собой. Однако это уже предмет отдельного изыскания, и я буду рад, если мы невзначай кого-нибудь на оное вдохновим. Нам же полученной so far информации вполне достаточно, чтобы признать известную непереводимость указанной Набоковым пары. Она справедлива, по крайней мере, для тех 9 переводов, 5 английских, 2 испанских, 1 польского и 1 хорватского, с которыми нам удалось ознакомиться. Во всех этих 9 переводах правда и истина почти всегда передавались одним и тем же словом, если переводчик не прибегал к замене и не использовал, например, слово «факт». Однако здесь возникает два вопроса. Во-первых, так ли сильно это бьет по тексту? А во-вторых, так ли ясна граница между правдой и истиной у самого Толстого? Вот Пьер Безухов спорит с Болконским о духовном и говорит: «Я чувствую, что кроме меня надо мной живут духи, и что в этом мире есть правда». Согласитесь, эта правда не совсем та правда, которую не сказал Багратиону артиллерист Тушин. Это высокая правда, это в сущности истина, но здесь Толстой называет ее правдой. Мне представляется, что это вопросы открытые и интересные, а потому я предлагаю вам высказаться на эту тему в комментариях. Насколько серьезной потерей, на ваш взгляд, становится отсутствие различия между правдой и истиной в переводах? А еще я знаю, что нас очень часто смотрят переводчики, поэтому мне интересно спросить вас, а как в тех языках, которыми вы владеете, вы бы попробовали передать эту разницу? Если бы, конечно, вообще стали ее передавать. Одно из возможных решений я сейчас приведу. Его использовали в своих переводах Энтони Брикс и супруги Мод. Писать «truth» в значении «истина» с большой буквы. Правда, сделали они это только единожды в христианском контексте во фразе «новость истины» – «the novelty of truth» с большой буквы. Большой, как та самая набоковская истина. Сияющая, незыблемая, вселяющая надежду и всегда побеждающая тоску. Ни одно английское слово не передает всех оттенков русской тоски, считал Владимир Набоков. Он говорил, что тоска в своем крайнем, самом болезненном изводе – это чувство сильнейшей душевной муки, часто беспричинной. Но она может выражать и тупую душевную боль, и болезненное томление, и смутное беспокойство, и терзание ума, и судорожное возбуждение. Иногда она означает жажду чего-то или влечение к кому-то, ностальгию и даже любовные страдания. Наконец, резюмировал он, тоска в своей легкой форме – это уныние и скука. Словом, по мнению Набокова, тоска – это слово, насыщенное смыслами, как твоя треть поля передачами, когда играешь против команд Гвардиолы. И, разумеется, переводчикам, замахивающимся на русскую литературу, частенько приходится иметь дело с тоской. Но и так как Чехов и Толстой у нас сегодня уже были, то, чтобы классическая тройка классиков не осталась неполной, за примерами тоскующих героев давайте обратимся к прозе Достоевского. Благо, их там достаточно. И примеров, и героев. Вот Раскольников выходит от старухи-процентщицы в первой главе «Преступления и наказания». О нет, он пока еще не убил, только задумался, голубчик Родион Романович. Но одного этого, вскупе с его желтой-желтой комнатой в этом желтом-желтом городе, уже достаточно. Чувство бесконечного отвращения, начинавшее давить и мутить его сердце еще в то время, когда он только шел к старухе, достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от тоски своей. Эта эмоция не просто сильная, а подчеркнуто сильная, то самое чувство сильнейшей душевной муки, о котором писал Набоков. Давайте посмотрим, что же с ним происходит в переводах. Если сравнить 5 английских вариантов этой строчки, предложенных за последнюю сотню лет, то сразу становится ясно, кто тут, к примеру, в тоску крайний. Это слово «anguish». Именно от него Раскольникову некуда деться в переводах Пивера Волохонской, Майкла Каца и Редди Оливера. Оксфордский словарь определяет anguish как severe pain, mental suffering or unhappiness – сильную боль, душевные страдания или несчастье. Тоску же толковый словарь русского языка определяет как сильное душевное томление, душевную тревогу в соединении с грустью и скукой. В целом, как мне представляется, при сравнении этих двух определений, anguish – вариант весьма подходящий. Пожалуй, единственный важный компонент тоски, которого в anguish нет – это скука. Однако, согласитесь, и Раскольникову в этом эпизоде скучать не приходится. Он жалок, несчастен, зол и подавлен, но ему точно не скучно. Так что здесь нужно говорить в терминах романа Якобсона об интралингвальном переводе. То есть в переводе внутри одного языка. Ну или же в терминах испанского философа Мигеля де Унамуно, который остроумно замечал, что, пользуясь одними и теми же словами, мы обычно говорим вещи прямо противоположные, а пользуясь прямо противоположными словами, говорим одно и то же. Разумеется, большинству носителей интуитивно понятно, что когда Александр Сергеевич Пушкин в «Евгении Онегине» пишет, что занимала целый день его тоскующую лень, была наука страсти нежной, которую воспел Назон, то эта тоскующая лень, по сути, это лень скучающая, и вряд ли речь тут идет о состоянии мучительной грусти. Это что-то скорее флегматично-пассивное. А теперь сравним это с тоской Раскольникова, когда Достоевский пишет «Мыслить он не хотел, даже тоска прошла. Ни следа давешней энергии, когда он из дому вышел с тем, чтобы все кончить. Полная апатия заступила ее место». Тоска здесь – это что-то беспокойное, деятельное, надрывное, и противопоставлена ей как раз апатия, то самое бездействие, которому временами предавался тоскующий Онегин. Словом, тоска, как швейцарский складной ножик, оборачивается то открывашкой, то пилочкой. И с одной стороны, это плохая новость, потому что вряд ли во многих языках найдется столь же щедро укомплектованный эквивалент. Но с другой, это означает, что тоску можно и нужно переводить ситуативно, используя в конкретной ситуации наиболее подходящий прямо сейчас эквивалент. Давайте вернемся на набережную Екатерининского канала. Чувство бесконечного отвращения, начинавшее давить и мутить его сердце еще в то время, как он только шел к старухе, достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от тоски своей. Вот эту тоску, мучительную и давящую, трижды перевели как anguish. Констанс Гарнет предложила вариант wretchedness – страдание. А Дэвид Макдафф в переводе века уже 21-го назвал ее depression – депрессия или уныние. Однако давайте посмотрим, а что происходит с тоской в других контекстах. Вот, например, Дуня говорит Лужину: «Петр Петрович, прошу вас, перестанемте о господине Свидригайлове. На меня это наводит тоску». Здесь речь, очевидно, идет уже не о той съедающей жгучей тоске, что в предыдущем фрагменте, но о смеси неудовольствия со скукой. Отсюда и смена вариантов перевода. Редди Оливер теперь пишет «It depresses me» – «Это меня угнетает». Майкл Катц – «It bores me» – «Это нагоняет на меня скуку». И даже Пивер и Волохонская, которые последовательно почти везде переводят тоску словом «anguish», в этом контексте пишут «It makes me weary» – «Это меня утомляет». Итак, получается, что такое многогранное слово, как «тоска», переводчику приходится постоянно крутить в руках, как кубик Рубика, выбирая ту сторону, которой оно повернется к читателю в каждом конкретном случае. А потому ему надо сперва решить, какую тоску вы предпочитаете в это время суток – острое душевное страдание или унылую скуку, и только потом переводить то значение тоски, которое покажется более подходящим. Вот и получается, например, что Дэвид Макдаф в разных контекстах использует и depression, когда людям очень плохо, и это подавляющее гнетущее чувство, и grieved over, когда кто-то тоскует о других, и даже not the time to feel miserable, там, где у Достоевского теперь надо было не тосковать. Однако дальше всех по этому пути прошел Майкл Катц. В поисках утраченного значения сдаваться он точно не предлагал и до последнего открывал все новые и новые варианты перевода русской тоски. Я насчитал у него одного дюжину разных решений, среди которых уже упомянутые anguish и grief, а также melancholy, dejection, glum mood, distress, agony, sadness, summertime sadness и так далее. Возможно, эта позиция уж совсем радикальная, но в целом такой флоберовский поиск точного слова можно понять и вполне согласиться с Набоковым. Тоска действительно очень многозначна, и во всей полноте своей она, пожалуй, не имеет аналогов. По крайней мере, в английском. Однако, во всей своей полноте слова, как правило, выступают в словарях. А в тексте, в зависимости от конкретного употребления, можно подобрать подходящий эквивалент и передать его по-разному в разных контекстах. Я не останавливаюсь в этой части отдельно на испанских, польских или сербо-хорватских переводах, так как там наблюдается почти та же тенденция. Есть одно доминирующее слово, но ситуативно используются и другие. Так, например, в испанском это чаще всего «angustia», но местами и «tristeza» – «грусть», и «sufrimiento» – «страдание». Итак, можно констатировать, что подход у разных переводчиков в разных языках примерно один и тот же. Переводить тоску тем словом, которое лучше всего подходит в данной ситуации для передачи того оттенка тоски, который испытывает герой с точки зрения переводчика. На том тоске бы и положить конец, кабы не одна любопытная гипотеза, которую мне захотелось проверить. Дело в том, что есть в народах и языках мира одно словечко, чем-то весьма похожее на русскую тоску, но гораздо более известное. Попробуйте погуглить популярные англоязычные статьи на тему «Топ-10 слов, которых нет в английском языке и которые невозможно перевести», и вы обязательно его там встретите. Это португальское «saudade». На русский его чаще всего переводят как «тоска», а определяют в широком смысле как «чувство печали или ностальгии, нехватки чего-то утраченного». В них с русской тоской определенно есть что-то родственное. Это, конечно, не жгучая тоска Родиона окровавленного топора, а более спокойная тоска. Горделивая тоска Печорина, предающегося где-нибудь в крепости на Кавказе, светлые грусти воспоминаний о том, как же здорово он умел строить в молодости отношения с женщинами. Ну или что-то в этом роде. Словом, я решил проверить, а не попытался ли кто-то из португальских переводчиков «Преступление и наказание» убить, простите, двух старушек одним ударом, то есть одно непереводимое слово «тоска» передать другим непереводимым словом «saudade». И что же вы думаете? Шалость удалась. Я проверил 3 перевода «Преступление и наказание», и в каждом из них нашлись ситуации, где португальские толмачи переводили непереводимую русскую тоску непереводимой португальской «saudade». Некоторые примеры этого вы видите сейчас на экране. Минус, помноженный на минус, дал плюс, а победителем в этой воскресной схватке двух непереводимостей стала, конечно, переводимость. Интересно, что сказал бы на это Владимир Набоков? Здесь, собственно, и предполагалось подвести итог нашему сегодняшнему скромному переводческому изысканию. Однако, когда этот выпуск уже начал проваливаться в закат, нам с Федором стало вдруг интересно попробовать добавить в него еще один особый ингредиент. Ингредиент, который, как вода в океане или мишки в сосновом лесу, был разлит по всему эпизоду, но сам при этом обойден стороной. Это, конечно, собственно, Владимир Набоков. Ведь именно он подсказал нам те слова, за жизнью которых в переводах мы наблюдали. Это во-первых. А во-вторых, сам он был не только писателем, но и переводчиком, и переводил в том числе русскую литературу на английский. Вывод, как говорил классик, очевиден. Давайте посмотрим, что делал с указанными словами Набоков-переводчик, когда они ему попадались. Ведь он переводил, например, Пушкина и Лермонтова, авторов, чьи герои и тосковали, и блуждали в поисках истины, и сталкивались с пошлостью. Итак, оказалось, что когда дело доходит до рассматриваемых сегодня слов, Набоков, вопреки своей обычной оригинальности, в общем и целом повторяет те же самые переводческие паттерны, что и большинство его коллег. Так, когда речь шла о пошлости, Набоков предпочитал преимущественно два английских слова. Они же два наших сегодняшних фаворита – «vulgar» и «banal». Какой-то пошлый мадригал из Евгения Онегина в набоковском переводе – это «some banal madrigal». Такой бессвязный пошлый вздор – это «such incoherent banal rot». А, например, пошлый дурак из «Героя нашего времени» превратился у Набокова в «a vulgar fool». Аналогичным образом поступал Набоков и с «Тоской». Он ситуативно выбирал тот вариант, который лучше подходил искомому оттенку тоски. Майкла Катца он, конечно, не переплюнул, но полдюжины решений все-таки предложил. Вот Азамат в «Белле» впервые видит великолепного коня Казбича. И Азаматом овладевает тоска. На лучших скакунов своего отца он смотрит теперь с презрением. Эту тоску, тоску горца по блестящему коню, который ему не принадлежит, Набоков передал словом «heartache» – «душевная боль». Когда речь заходит о другой тоске, тоске по родине, Набоков использует слово «homesick», которое на русский, собственно, так и переводится – «тоска по дому». А когда умирающая Белла начинает испытывать тоску смерти и мечется на кровати, то эту беспокойную, страшную тоску Набоков передает словом «restlessness» – «беспокойство». Наконец, любопытнее всего, как мне кажется, получилось с истиной. Она везде передана у Набокова так же, как и у других англоязычных переводчиков. Как правда. Truth. Истинная страсть – это true passion. Я вам скажу всю истину – это I shall tell you the whole truth. Признаться в истине – это admit the truth. Но самое интересное отыскалось в одном из предложений «Героя нашего времени», где встречается такое восклицание. Это правда. Истинная правда. Помните, переводчики Толстого передавали эту истинную правду через perfectly true или absolutely true. Однако Владимир Набоков, что твой Дон Кихот в виду ветряных мельниц, не был склонен соглашаться на малодушные компромиссы. А потому истинная правда стала у него the truest truth. В надежде, уже, конечно, призрачной, но всякое ведь бывает на свете, найти хоть какой-нибудь альтернативный вариант перевода слова «истина» на английский, ну потому что от кого, если не от Набокова, можно было бы ждать такого подарка, мы даже заглянули в его «Камеру обскуру». Ведь этот роман, написанный по-русски, он сам позже перевел на английский. Правда, со значительной редактурой. Но знаете, что мы там обнаружили? Что там искать бесполезно. Потому что во всем русском тексте «Камеры обскуры» ни разу не встречается слово «истина». Ибо верно было сказано: нет истины там, где нет любви. Что же, такой сегодня получился выпуск. Я надеюсь, что он удался, и мы смогли показать, как по-разному могут действовать переводчики, сталкиваясь с теми или иными так называемыми непереводимыми словами. И как мы увидели, в их арсенале есть множество решений, кроме одного – капитуляции. На мой взгляд, это подтверждает истинность слов французского лингвиста Жоржа Мунена, который подчеркивал относительность понятий «переводимость» и «непереводимость». Мунен справедливо утверждал, что переводчику всегда, при работе с любым текстом, приходится преодолевать множество препятствий. Но благая весть в том, что все они принципиально преодолимы. Просто иногда в большей, а иногда, к сожалению, в меньшей степени. Коммуникация с помощью перевода, говорил Мунен.
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: радио «Сахаров».
1: В январе 1919 года в городок Оак-Парк в штате Иллинойс вернулся с итальянского фронта юный американский лейтенант Эрнест Хемингуэй. На родину 19-летний Хэм возвращался знаменитостью, о нем писали газеты, у него брали интервью, его приглашали выступать в колледжах, а сам он расхаживал в военной форме и устраивал шумные вечеринки с залпами из австрийской трофейной ракетницы. Когда в его рассказах о военных подвигах кто-то сомневался, он неизменно демонстрировал коробочку с двумя итальянскими медалями за проявленное на фронте мужество. Хемингуэй был ранен в ходе австрийской атаки, ему перебило ноги и штаны были похожи на решето, вымазанное смородиновым джемом. Из него впоследствии извлекут 28 осколков. И вот уже подстреленный, под огнем противника, он перетащил на своих плечах в укрытие раненого итальянского солдата. Словом, тогда 19-летний лейтенант Хемингуэй возвращался домой героем, настоящим победителем. А чертову дюжину лет спустя он опубликует одно из самых пессимистичных произведений 30-х, сборник рассказов «Winner Take Nothing». «Победитель не получает ничего». С вами литературно-пораженческий канал Армена Федор и соната соль минор Джузеппе Тартини, более известная как «Трель дьявола». За окном май, на улицах развиваются флажочки, а значит, пришло время поговорить о победе и о том, чем она заканчивается. В 19-м году Хемингуэй действительно возвращался домой героем. Героем, который принес победу в Италию, в Европу, в США. Но в 33-м об этом даже как-то странно вспоминать. В Италии теперь правит фашистский диктатор Муссолини, а книги Хемингуэя там запрещены. В Германии канцлером становится невзрачный ефрейтор, еще один герой той войны и тоже получивший ранение, только сражавшийся по другую от Хемингуэя сторону баррикад, некто Адольф Гитлер. В США сухой закон и Великая депрессия, экономический кризис, безработица, волна самоубийств. Вот он мир, который получили победители через 15 лет после войны, мир, который они построили. И появляясь в этом поломанном мире, сборник Хемингуэя оставляет ощущение, что победители, собственно, не собирались ничего строить, потому что победа должна была все построить за них. Победителям казалось, что она предопределит будущее, что она в долгу перед ними за кровь и проявленный героизм, пусть не тобой лично, но хотя бы соседом, или племянником, или знакомым, но победа должна была наградить всех. Однако победа никогда не возвращает долгов, потому что она не берет в долг, она забирает насовсем. В итоге герои хемингуэевского сборника – это одинокие, переломанные и все время чего-то ждущие люди. Как будто они разучились всему остальному и умеют теперь только ждать. По инерции, уже без надежды. Они могут ждать перемен к лучшему, как в рассказе «Вино» Вайоминга. Перемен, которых не будет. Как не будет даже вина. Могут ждать, когда клиент допьет свой чертов коньяк, и можно будет закрыть это чертово кафе и отправиться спать. Но клиент закажет еще. Это в рассказе «Там, где светло и чисто», когда Джеймс Джойс прочтет его, он скажет: «Это один из лучших рассказов, которые когда-либо были написаны». Или могут даже ждать секса. Как жена солдата в рассказе пишет читательница, потому что у нее не было секса уже почти 4 года. Ладно, он 3 года служил, и она ждала, но он уже вернулся со службы и теперь чем-то болен. Она точно не расслышала, кажется, сифилис. И вот она пишет письмо в газету, пишет газетному доктору, что ей делать. Она столько ждала, ей еще подождать. Но, Господи, сколько можно ждать? И апофеозом всего этого выступает рассказ «Ожидание», где мальчик весь день лежит в кровати и думает, что он вот-вот умрет. Он точно слышал от мальчиков во Франции, они говорили, что если у человека температура выше 44, то он умирает, а у него на термометре 102. Он не знал, что 102 – это градусы по Фаренгейту. Он ждал смерти весь день. Ждал ее с 9 утра. Но смерти тоже не будет, когда ее ждешь, потому что победитель не получает ничего. Словом, один из главных лейтмотивов сборника Хемингуэя – это то состояние, которое охватывает человека, когда его ожидания расходятся с действительностью. Герои сборника как будто постоянно оказываются в зазоре между должным и сущим. Потрясающее совпадение, о котором Хемингуэй, конечно, не знал. Ровно в то время, когда он готовил к публикации свой сборник, в пыльной египетской Александрии, где-то на обочине человеческого внимания, умирал от рака безвестный греческий поэт Константин Кавафис. Один из самых первых наших выпусков был посвящен Кавафису, этому великому поэту периферии, поэту захолустья, который всю жизнь писал ровно об этом зазоре между должным и сущим, в который попадали и его герои. Однако в пессимизме Кавафиса прослеживается непрерывная последовательность. Он был поэтом проигравших, он был певцом эстетики поражения. А поражение – это всегда зазор между ожиданием и реальностью. Но почему Хемингуэй, писавший о диаметрально противоположном, о победителях, пришел ровно к тому же самому, к ожиданиям, которые заканчиваются ничем, или точнее, которые ничем не заканчиваются? Дело в том, что Хемингуэй в своем сборнике, сознательно или нет, развивает и продолжает одну из самых первых идей мировой литературы – идею о призрачности и обманчивости военной победы. И первым, кто выступил в этом жанре, первым, кто высказал эту идею и кому наследует сборник Хемингуэя, был Гомер. Да, их разделяет несколько тысяч лет, но Троянская война для времен Гомера была тем же, чем Первая мировая для времен Хемингуэя, и вслед за Илиадой, этой книгой о войне, которая пронизана ожиданием победы, наступает Одиссея. Даже дистанция сопоставима. Победитель не получает ничего, это сборник, который появляется через 15 лет после войны. В Одиссее мы видим мир через 10 лет после победы. Греки взяли Трою. Греки одержали величайшую победу в величайшей войне того времени. По идее, ты ждешь, что повсюду должны развиваться греческие флаги, должны висеть транспаранты с лозунгами «Можем повторить» и «Спасибо Диомеду за победу». Но внезапно мы почему-то видим, что отношение греков к Троянской войне, в которой они победили, это отношение к катастрофе. Телемах говорит о ней «Это наш злополучный удел». Одиссей называет ее гибельным походом, и даже Ахилл, великий Ахилл, который сознательно выбрал пойти на эту войну, чтобы погибнуть и снискать себе немеркнущую славу, даже Ахилл в «Царстве мертвых» говорит: «Да я бы лучше вечно работал за ничтожную плату батраком у мужика-бедняка, чем то, как все в итоге обернулось». Так что же получили победители? Вот, например, Агамемнон, предводитель греческого войска. Это человек, который в принципе не может проиграть, потому что он начальник, а начальники не проигрывают ни в теннис, ни в дзюдо, ни в метание копья. В Илиаде есть очаровательный эпизод, где проводится, наверное, самое нелепое спортивное соревнование в истории литературы. Вот Ахилл объявляет: «Сейчас будут состязания в метании копья». Выходит Агамемнон и критянин Мерион. И вдруг Ахилл становится между ними и говорит: «Отлично, всем спасибо, победил Агамемнон». Стоп, но они же еще даже копье не метнули. Да, но мы все и так знаем, что Агамемнон лучше всех бросает копье. Словом, вот этот предводитель, непобедимый Агамемнон, вернулся домой в статусе генералиссимуса, одержавшего величайшую победу в битве за Трою. И его на приветственном пиру по случаю возвращения зарезала собственная жена, которая все это время жила с любовником. Или, например, Одиссей. Этот хитроумный непотопляемый лукавец, Леопольд Блум и Ганнибал Лектор в одном лице. В нашем самом музыкальном и, наверное, самом парадоксальном выпуске об Одиссее я перечислял множество прилагательных, которыми Гомер его наделяет. Но разве их все перечислишь? Очередное – Персептолис, разрушитель городов. И вот этот разрушитель городов со своей командой триумфально возвращается домой. Но только почему-то вместо трансфера по маршруту Илион-Итака на древнегреческом Flying Dolphin, набитым сокровищами, следует 10 лет мучений. Одиссея постоянно топят, дома его считают мертвым, его богатство проедают, сына унижают, а жены домогаются. Часть его спутников превращают в свиней, других пожирают циклопы, третьих Харибда, четвертых топит Зевс, а сам он спускается в Аид к мертвецам. Вот она, доля победителей. И так происходит после Троянской войны практически со всеми. Один Аякс покончит с собой, а второй утонет. Тевкр будет проклят. Менелай застрянет под африканским солнцем. Диомед не найдет дороги домой, а его спутники будут превращены в стонущих птиц, обреченных вечно скитаться между рекой и морем. И знаете, что в этом самое ироничное? Из всех ключевых героев Гомера, доживших до победы в Троянской войне, благополучно и без неприятностей возвращается домой и живет припеваючи только старец Нестор. Нестор – этот юморист, болтун и пьяница, который под Троей, собственно, не воюет, а советует, который в своих речах постоянно выступает в роли капитана очевидности. Если солдаты трусят, он говорит им «надо быть храбрыми». Если кому-то мешает боль от ран, он мудро советует «не обращай внимания на боль от ран». И, конечно, неизменно начинает все свои речи с того, что «а я вот в молодости был таким храбрым, а наше поколение, оно было таким великим». И когда греки приходят в шатер к Нестору, то у него на столе стоит кубок с вином, и он размером с такое приличное ведро, потому что Гомер оговаривается, кубок этот был на ножках, и его с трудом человек мог вообще подвинуть по столу. А Нестор легко его поднимал и выпивал. Вот же силач! Просто сравните масштаб изображаемой личности среди проигравших и среди победителей. Пока великий троянский герой Гектор поднимает камень, о котором Гомер говорит, что двое сильнейших людей из народа, знава с земли, нелегко бы могли приподнять рычагами, Нестор поднимает неподъемный кубок с винишком. Конечно, Нестор выживает и благополучно возвращается домой, потому что это уже не эпический герой, это герой комедии Аристофана. Илиада и Одиссея Гомера таким образом становятся первым в истории литературы двухтомником о переосмыслении победы, о конфликте ожидания и реальности. Вся Илиада – это предвкушение победы, Одиссея – ее плоды, горькие и вяжущие язык. Давным-давно, когда я дочитывал Одиссею, эта мысль показалась мне смелой. Я тогда еще не знал, что чуть-чуть с ней опоздал. 2000 лет назад римский поэт Вергилий увидел то же самое. И в его «Энеиде» появится греческий триумфатор Диомед и сам расскажет, что получают победители. «Всем, кто оружием своим осквернил поля Илиона, я говорю не о тех, кто погиб. Несказанные казни рок за злодейство послал, по всему преследуя миру». И много позже это тоже было замечено. Иосиф Бродский в 1972 году, лишенный советского паспорта, вынужденный эмигрировать и обреченный на странствие и изгнание, обратиться к этой же теме и сравнить себя со скитающимся Одиссеем на развалинах победы. «Мой Телемак, Троянская война окончена. Кто победил, не помню. Должно быть, греки. Столько мертвецов вне дома бросить могут только греки». Правда, здесь стоит оговориться. В послевоенных сценариях у Гомера и у Хемингуэя есть одно важное отличие. У Хемингуэя его победители – это лишние люди. Обманутые, несчастные, одинокие, слабые. Многие из них вообще не воевали, но тоже ведь ждали победы. Ждали какого-то другого будущего. Ждали чего-то лучшего. И они просто не находят себе места в этом послевоенном мире. Они оказываются никому не нужны. Они становятся проститутками и мародерами, им снятся кошмары, их терзают болезни. Они поломанные и потерянные, а весь их мир – это чудаковатые палаты больницы из рассказа «Игрок-монахиня радио», где молитва соседствует с карточной игрой, а единственный способ заглушить постоянный кошмар в голове – бесконечно переключать станции радиоприемника. Герои Гомера, конечно, совсем другие. Хотя бы потому, что это эпические герои. А у эпического героя должна быть эпическая задача. Без нее он не то что никому не нужен, он не то что в обществе не находит себе применения, как эти лишние люди Хемингуэя, нет. Эпический герой без эпической задачи не нужен вообще. Не нужен как категория. Герои разрушают Трою. Герои больше не нужны. Но каким бы ни был этот послевоенный механизм, эпическим или в духе модернизма 30-х, и там победа – это всегда ускользающая обманка. Победа – это морковка, которую привязывают перед ослом, чтобы он шел вперед, а когда он дойдет, его либо отправят к следующей победе, либо избавятся от него, если путь окончен. Нет, конечно, погонщик иногда может чем-нибудь одарить осла. Не правда, что победитель не получает совсем ничего. Мы же помним, один из героев Хемингуэя получает сифилис. Но и это не обязательно. Потому что победа ничего не должна победителю. Победитель же, наоборот, очень часто становится заложником своей победы. И чем сложнее она дается, тем выше становятся ожидания, тем сокрушительнее удар о бездну, отделяющую их от реальности. Это в сущности может научить лишь одному. Победа сама по себе никогда не должна и не может быть целью. Победа – это только процесс достижения цели, потому что если победа будет целью, то она обречена стать событием куда более значительным, чем жизнь, наступающая после. И хорошо, если тебе повезло быть эпическим героем, тогда ты просто закончишься в этом месте. Но мы-то скорее герои Хемингуэя, и нам как-то предстоит жить со своими победами. И это заставляет задуматься, а являются ли победы, которым я двигаюсь прямо сейчас, целью или средством? И зачем они мне? Сборник «Победитель не получает ничего» открывается очень символичным рассказом в контексте разговора про Илиаду. Это рассказ после шторма. О мародере, который находит недавно затонувший корабль с какими-то ценностями, и тела погибших в вечерних платьях, в костюмах колышутся под водой. Мародер пытается разбить стекло одного из иллюминаторов, чтобы попасть внутрь и хоть что-нибудь утащить. Но у него не получается. Он выбивается из сил. У него идет носом кровь, над ним бесконечно кружат и хохочут птицы. А он отправляется домой ни с чем. Через несколько дней он вернется к затонувшему кораблю, но найдет, что его уже обчистили. Ничего ценного не осталось, только тела. И что самое символичное в рассказе Хемингуэя, это сделали мародеры-греки. Сколько сокровищ, которые греки за 1000 лет до этого везли из Трои, затонуло вот точно так же. Возможно, у Хемингуэя греки обчистили затонувший лайнер, потому что он хотел, чтобы им хоть что-то досталось, пусть задним числом. Ну а сам победитель, мародер, нашедший этот клондайк, конечно, не получил ничего. Его первенство никто не оспорит. Но плоды этого первенства – кровь из носа от бесконечных погружений, акулии плавники и головная боль. Сначала явились птицы, потом я, потом греки. И даже птицам досталось больше, чем мне. С вами был Армен Захарян. До следующей.

я не умру. И разве может быть, что без меня

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Квир-беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается best newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы, это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода, и знаешь, как с спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там, что-то мускулы как-то сформировались, и тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда прессовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, деньги-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине, собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичный. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез в порноиндустрии фильмы. Как правило, привлекательные модели, да. А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да? Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это непрофессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечая, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал. Мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Мне хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы очень. Я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РОВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем.

0: явку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
1: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
2: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
1: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». Семь крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
0: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдепские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
3: Квир-беседы.
1: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
0: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности, это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
1: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
0: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это его предложение.
1: Они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю. Возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
0: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке.

0: площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, ты такой, знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях, муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько ему увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
1: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Hiversity» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
0: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Мне хотелось об этом говорить.
1: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
0: В принципе, если в больнице ты лежишь, и у тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот, я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях, во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже, потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
1: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
0: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
1: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания. У него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
0: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин – это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать. Ни через кровь, ни через сперму.
1: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
0: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь, принимаешь эти риски. Не хочешь, не снимаешься.
2: Квир-беседы.
1: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: «Да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь». В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
0: Рухнуло все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
1: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
0: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, уже тем, кто никогда не играл, или играл в детстве или в университете.
1: Труппа – два десятка человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: «Люди со спектакля не уходят».
0: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила, то приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда получаешь позитивный фидбэк какие-то, ну, критика может быть тоже, но и позитивно, и ты видишь, что все очень неплохо. Я не знаю, разовьется это куда-то дальше или нет. Что получится, то получится. Я очень долго запрягаю. Без разницы, что я делаю. Просто мой жизненный опыт показывает, я очень долго не въезжаю, я очень долго запрягаю. То есть я вот не развиваюсь, а потом меня резко идет наверх.
1: И мой последний вопрос к Вадиму. Я люблю задавать его своим собеседникам. Ты счастлив? Мы все живем ради счастья, и важно, мне кажется, спрашивать об этом себя и других.
0: Да, я всегда счастлив. Не, бывают моменты, когда я забываю про счастье, в момент дела, грусти или чего-то, вот. Но в целом да. Самое гадкое – это когда тебя начинают жалеть. Тогда я не могу держать эмоции. Поэтому не надо меня никогда жалеть. Да, да, да. Я счастлива. Просто удовлетворение, наверное, от того, как ты живешь, что ты делаешь.
1: Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем.
2: Квир-беседы. Этот сезон выходит на радио Сахаров. Слушайте на сайте или в приложении.
3: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио Сахаров.

Я хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без

0: Революция не умерла, горы не умерли, и холмы, и пока что не умерли мы.
1: У огорода корни фамильного дерева, род, семья и гильдия, рок и знамение, много предначертано, еще больше вложено.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Квир-беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017, получается, Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это был лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом. Когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформировались. И тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда прессовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше. Лет 20 назад, когда интернета толком не было, да, тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое – секс-работа. А есть ли разница – между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез. В порноиндустрии фильмы, как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красиво, успешно это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемым. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
3: Там

0: находящийся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
1: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал».
2: Семь крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться.
1: В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
3: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
4: Квир-беседы.
1: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
3: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности, это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
1: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
3: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это его предложение.
1: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
3: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем с съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, ты знаешь, как бы просто нежность это, я быстро понял, как оказался он в отношениях, муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
1: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании

0: компанией Hiversity под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту компанию?
1: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Мне хотелось об этом говорить.
0: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
1: В принципе, если в больнице ты лежишь, и у тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит: «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу: «Вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите». Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год это, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях, во-первых, главная мысль у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже. Потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
0: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
1: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
0: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
1: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать. Ни через кровь, ни через сперму.
0: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
1: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь — принимаешь эти риски, не хочешь — не снимаешься.
2: Беседы.
0: разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: «Да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь». В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
1: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентиры в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
0: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
1: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют тем, кто никогда не играл, я играл в детстве или в университете.
0: Труппа – два десятка человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл...
2: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, в общем, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже я бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично, обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова, это ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я «Боюсь, ее не читают» или «Надеюсь, ее не читают». «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что «Слово война» там закрыто черной плашкой. Также я бы упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является это автофикшном или нет, потому что это частичные ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Оно не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все тамоздат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о власти, о церкви, о происходящем вокруг, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались, вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и в случае Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы

0: магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бабеле?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда они видят какую-то книгу такую вот, они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная. То есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит... на донос от благодарного читателя.
0: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Ну, во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
0: Мы не могли будем бы... подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
0: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
0: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
2: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нон-фикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине, его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу

0: Сергея Бондаренко, «Затерянный в памяти», об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского, и вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы, но в России деятельность практически свернута, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
2: Нет, Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. И, конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
1: тоже большой. Хороший вопрос, да?
2: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские... какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже.
2: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русский. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим. Они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
0: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому... значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал, но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это искусство, это развлечение, это досуг, это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к злу, то он в любом случае будет... Там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
2: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговором о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть не свободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
1: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
2: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях, ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
2: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Попкорн Букс». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Попкорн Букс», которое, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, и аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о гей-любви, гей-романы, покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это кабаль, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
2: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не как бы с другим аспектом, не попкорн букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но... Если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная. И тогда ты проживаешь это все, по сути, ну не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
2: бесплатно можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
2: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
2: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раза в раз ставит меня в тупик.
1: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
2: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
2: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знаний за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарк.
2: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу babelbooksberlin.com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
2: Да, ну, я думаю, что хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным
2: во всех, в список Роскомнадзора. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
2: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина «Бабель Букс» в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.